0: А я думал, такое только в анекдотах бывает. Ну, помните, девочка нечаянно чихнула, разбросала по всей комнате. Вот то же самое, наверное, хотелось бы сказать и вам. Если уж на себя поругаться невозможно, давайте уже себя контролировать. Вон группа пицца, сами себя кокнули. Это, конечно, не дело. Поэтому, если вдруг с утра будете зевать, аккуратней. Вам еще пригодится коллег приветствовать на работе. Если подтягиваетесь глубоко, помните, спортом вы занимались последний раз в прошлой жизни, так что тоже со своим организмом будьте чуче. Но во всем остальном, я думаю, решает электричество, потому что если мы ничем не заряжены, то тогда день пройдет как-то вяленько. Русское радио обеспечит вам ближайший заряд, а если нет, то и природа подтянется, в ней тоже достаточно всего. В плане молнии, например, от Димы Билана, а также Стас Пьеха, ну, здесь скорее перспективу нарисует на ладони линия. Появится Настасья Самбурская, Владимир Пресняков будет и группа «Бандерас». Это только самое ближайшее, любимое на русском радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Вам желаю вступления в добрую ночь. Мы пережидаем. У нас скоро утро. У вас уже. Вам его добренького. Вам, конечно, добрейшего дня. Все будет хорошо.
1: На русском радио. Слышь!

0: Искренне понимаю группу «Градусы». Слово «наверное» перед «Да, солнце», оно очень-очень актуально в Москве, потому что, ну, вот так вот сравнение приведешь в качестве примера, а получится так, что солнца нет. А до чего ж тогда тянуться? И девушке обидно, и в целом нам без солнца не ахти. Поэтому да, слегка сомневаюсь, но все же с надеждой на будущее и солнце в нем. Продолжаем перемещаться по волне русского радио. Они у нас тепленькие, практически можно считать как небольшая часть отпуска. Ну и в целом волны русского радио всегда предрасположены к чему-нибудь позитивному. Если бурлят, то от радости, и больше никак. Сергей Лазарев с песней «Компас» и появится буквально через пару секунд. Все будет. Вот перспективу на будущее в нашем, в русско-радийном ключе. На Дмитрий Мальков прозвучит «Сивиль», «Артик и Асти». Теперь немножечко как-то отдельно. Ой, чую я, скоро у «Сивиль» будет сольное творчество совсем. «Бриллиант» называется ее свежая песня. И многое-многое другое также появится в эфире русского. В этом часе причем. Всем-всем-всем категорический привет. Нам и вам переждать. Вам добрейшего утра. Вам, конечно, доброго дня, а вам, персоналочка, доброго вечера. Пусть все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Любишь кататься? Люби и катайся. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну что ж, я как и Иванушки, конечно же, не исключаю. Может быть, у них там первая любовь, или иначе, как это спели Иванушки, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Но смысл в другом, абсолютно точно. Парни, это только бывает, когда девушка еще юна. Потом она взрослеет, выходит замуж, и все радикально в качестве прогулок меняется. То есть, как говорится, ошейники поправили, девушка сказала: «Дорогой, мы давно не гуляли». 3.48 на наших раскрадийных. Всем-всем-всем счастливые и семейные, и пред, конечно же, свободной жизни. Всему свое время. Самое главное, чтобы в любой момент этой жизни вам было хорошо. И я лоббирую собственные интересы. Хотел бы заметить, чтобы вам было хорошо под музыку русского радио. У нас есть все. Отличные песни, самые лучшие исполнители, и если копнуть чуть глубже, еще и сокровище обязательно найдется. Меня зовут Дмитрий Лебедев, я по-прежнему всех приветствую в любое время, сколько бы вас ни было в городе-герое вещания русского радио. И погоды разные тоже могут существовать, но если мы вместе, у нас все круто, у нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я надеюсь, что мы все-таки не будем плавать в терминологии. К тому же, на мой взгляд, все довольно просто. Если у вас все неплохо, значит, уже хорошо. Если хорошо уже... Я думаю, что дорожка к оверсайзу просто открыта. Вы позитивный человек, и я свято верю, что в очень хорошо ситуация превратится, пусть не мгновенно, но в очень же скором времени. В общем, как всегда, желаю вам не просто продуктивного дня, но еще и чтобы в целом чувствовали себя на отлично. Как я уже и сказал, разгончик можно взять с неплохо, а закончить с очень-очень-очень хорошим настроем. А то и отлично. Кто вам запрещает? 4:06, у нас время уже для раннего утра подходящее. Перестаю воспринимать как переходный период все эти ни рыба, ни мясо, которые в 3 с чем-нибудь. И уже поздравляю с удовольствием и тех, кто находится в Москве, в области, вас, между прочим, у вас ровно столько же. Вы, понятное дело, с опережением, смотрите-ка на рабочем месте уже, надеюсь, у вас все спорится. Добрейшего дня вам и доброго вечера вам персонально. Дмитрий Лепин. Я еще несколько часов проведу в вашей компании. До 7 утра буду появляться между песнями. Скажете, бывало так? Нет, бывало и лучше. Бывало и чаще, но в данный момент именно так, как сказал. Вся эта технология с лучшей бывала от Ольги Серябкиной. Я туда даже не лезу. Девочкам лучше знать.
1: На русском радио.

0: Отчетливо совершенно разместит в коммуналочке нашей дорогой столицы Родины, Москве. А во всем остальном прям даже не знаю. Что-то там по дождям еще было. Тут всегда конкурируем с Санкт-Петербургом, так что выбирайте. И то, и другое место, безусловно, не для людей, которые подвержены депрессии, потому что солнышко, оно обычно отвечает за хороший настрой. Отсутствие него, конечно же, отвечает за противоположное. Но кто об этом будет думать, наверное, кроме меня? Я не могу, чтобы не помнить. Когда дождик за окном, мне, в принципе, и летом это нравится, но все равно что-то во мне протестует. Хочется побольше солнечных дней, потому что осенью уж совсем их ждать неоткуда. И тогда начинается грусть печалем. Девочки забиваются по домам и начинают прям самобичевание. Хотя не нужно. Юлия Савичева на эту тему практически всю песню пересказал. Группа Five Star Family, Сергей Лазарев и Зиверт. Самое ближайшее время. Ну и я, Дмитрий Лебедев, несмотря на нытье на предмет погоды, во всем остальном я абсолютно точно позитивно настроен. Я считаю, что все у нас обязательно будет хорошо.
1: На русском радио. Девочка.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: В примерочной магазина зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
2: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
3: Уходи, если сможешь, встань опять одинокой.
1: Все будет хорошо.

0: Да, что-то мне подсказывает, что и подорожник здесь тоже не поможет. И вообще, я не знаю, выяснение отношений, они ни к чему хорошему не приводят. Поэтому, если решили уже расстаться, что-нибудь хорошее откупорили, чин-чин, и все, и разбежались. Звучит, конечно, просто. Но нет, на самом деле, все это, безусловно, непросто. Но если, как я уже сказал, впадать в отношения и выяснять их, то после этого все может закончиться тем, что вы даже на улице здороваться не будете. Счастья вам, как совместного, так и раздельного. Все зависит от ситуации. В жизни случается всякое. Но милое, конечно, гораздо чаще. Дмитрий Колдун, буквально через пару секунд. Группа «Градусы» тоже подтянутся. Жанна Фриске про лето, про песочек. Также Владимир Пресняков и «Буррито с елкой». Всем знакомая песня, ты знаешь. Я, честно говоря, знаю, но забываю. С удовольствием вместе с вами еще раз послушаю. Ну а в целом, доброе утро нам и вам. Вам добрейшего дня. Вам, конечно, доброго вечера. Все у нас с вами будет хорошо. Во-первых, не понедельник. А во-вторых, жизнь, в принципе, хороша и замечательна. Будем учиться все это как-то осознавать, принимать и, соответственно, внедрять. Нельзя жить так, чтобы прям не замечалось, что что-то хорошее рядом случается. Дела, заботы есть у всех, но я считаю, что мы справимся, особенно под музыку русского радио.
1: На русском радио.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?

Ох, я за справедливость, как всегда. Но почему же только дядя недолюбила мама? Много женщин-режиссеров также сливали обиду в экран, как метко подметила группа «Бандерас». Но получалось хорошее кино. И тем не менее, чувствовалось, что неспроста. Не от жизни хорошей. И тем не менее, все же хотелось бы сказать, что не надо отбрасывать ничего. Я полагаю, что в зале, на местах для поцелуев, мы можем устроиться абсолютно точно в объятиях любого фильма. Будь то детский сеанс, хотя, конечно, нежелательно. Вдруг действительно на него дети придут, что редкость. Дети любят поспать с утра пораньше, подольше. Ну или, не знаю, что-то от Columbia Pictures или от других вполне себе известных фирм. Я думаю, что в этой жизни все имеет право на существование. Но не забывайте поддерживать отечественный кинематограф. Все у нас тоже в последнее время очень и очень неплохо. Но возвращаемся к истокам. «Ева» называется песня, группа «Винтаж» ее исполняет. Еще в ближайшее время нас ждет Филатов и Кэрос, или ждут, точнее сказать, Николай Баск, вот тут уже один без ансамбля, и Таня Терешина без сомнения появится. Доброго утра!

0: на этой неделе. Номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.
1: А кто тут самый красивый?

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Что слушает?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: нельзя.
1: Кстати, выражаю слабенькую, но все же надежду на то, что Николай Басков все, что спел сейчас в эфире Русского радио, делал не перед зеркалом. 5.46 на наших русскородийных. Всем по-прежнему улыбчивого настроя. Но куда ж мы без него? Без перебора, конечно, все же рабочую часть этого дня стоит провести, делая серьезный вид, будто бы вы трудитесь на всю страну в одном лице, потому что начальство время от времени за вами наблюдает. Ну, а в целом, я думаю, что даже чуткое руководство не запретит вам получать удовольствие в процессе от прослушивания русского радио. А если запретит, ну, не знаю, петицию надо какую-нибудь написать. Мне кажется, это преступление против непосредственно удовольствия. 5.46 на наших. У нас, как всегда, все самое лучшее. И некоторые песни, конечно же, немножко привязанные ко времени. Я помню, когда появился трек от Тани Терешиной «Обломки чувств». Грустноватые впечатления тогда были, но, тем не менее, раз песня осталась, значит, крутая. Так все время и бывает с новиночками. Если вы их поддерживаете, если они вам нравятся, значит, они здесь, на волне русского радио, крутятся, не переставая. Тишины у нас не бывает. Наш хорошо всегда музыкальное. Доброе утро!
2: На русском радио.
1: А также, конечно, желаю и доброго дня, и доброго вечера заодно вам. Ну, вы у нас с отставанием, вам, наверное, доброй ночи, если вы меня слышите. Догоняйте.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Yeah.

0: Нет, ну, если в вашей голове промелькнуло хотя бы на мгновение таки «да», то можно было бы поразмыслить. Но, кажется, ну, непосредственно исполнительница этой песни Полина Гагарина им промелькнула только в самом начале. А потом прям нет, завидую таким людям. Прям сказать иногда жестко человеку – это непросто. А вообще, если уж совсем вдаваться, мне кажется, этому парню нечего было выеживаться и приближаться как герои немых и черно-белых фильмов. Надо было выкрасить щеки в цвет нашего флага, и, соответственно, конечно же, пришлось бы по мере приближения кричать «Россия!». Ну, мало ли, человек с футбола идет, никак еще не отошел. Если девушке не понравился черно-белый вариант, возможно, в красках все было бы значительно круче. Ну да ладно, что-нибудь найдем, пусть не на эту тему, но что-то более радостное обязательно случится на волне русского радио. Или случалось, я не знаю. Ирина Дубцова с песней «Память» прямо сейчас. «Пальмы парми» от группы «Блестящие». Тоже такой легкий экскурс в историю летнюю. «Мама» появится от Стаса Пьехи. Абсолютно новая песня. «Просьба любить и жаловать». Очень трогательная. «Мамам», кстати, всей планеты. Большущий привет и моей мамочке отдельный.
1: На русском радио.

Метеорологи сегодня: дождь до 19 градусов, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 19. Русское радио, все будет хорошо.

0: На этой неделе номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.
1: А кто тут самый красивый?

0: И вот как тут к психологу не обратиться, если практически от любопытства деваться некуда. В данном случае мне просто интересно, если, например, вы человек в целом позитивный по жизни, вдруг повстречались с меланхолией. Ну так, привет-привет, не более того. Сделает ли вас это сразу меланхоличным человеком, или это скорее исключение из правил, которые лучше бы нарушать, но раз уж нахлынуло, конечно же, почему бы и не поздороваться. В данном случае привет меланхолии говорила Александра Воробьева, больше того, даже это пела. 6.30 меж тем на наших русскородийных, даже московское утро уже беспощадно движется к рабочему дню. Но это не беда, сегодня все-таки уже четверг, поэтому, мне кажется, стало уже значительно полегче, а может быть, даже вас уже и время подгоняет, думаете, успеть бы до окончания недели, чтобы освободить пятницу. В общем, решать, конечно же, вам и вашему чуткому руководству. Я предлагаю вам бодренько так подняться, собраться, привести себя в порядок, конечно, и уже выдвигаться на рабочее место. Вам шлю большущий привет туда уже, на рабочее. Вам желаю добрейшего дня и продуктивного, конечно же, а вам отдыха отличного. У вас уже вечер, пусть он будет добрым.
1: На русском радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования.

0: Голосование 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Раньше смеялся над бабушкой, когда она говорила диктору в телевизоре «Добрый вечер». Сегодня поругался с навигатором. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот такая отличная песня, очень красивая, получился Маша Вебер под названием «Поставь на стоп». Я полагаю, что это все-таки не методичка к действию, скорее пожелание или, не знаю, фантазии на тему, но русское радио не может пойти на поводу, поскольку у нас все в режиме нон-стоп. Даже с диджеями это работает. Я вот намыливаюсь уже в своя секретным пенатом. Андрей Макеев сидит напротив меня.
1: То
0: привет.
1: Есть моя миссия продолжить то, что было начато за прошедшую ночь. На стоп не будем мы ставить, просто будем двигаться.
0: Что-то уже проанонсируешь, не из ближайших часов.
1: Я думаю, что пусть будет сюрприз. Пусть будет сюрприз. Я же не буду рассказывать все песни, которые мы будем слушать. Это же... в этом есть какое-то очарование, да? И когда ты не знаешь, что будет дальше.
0: Единственная предсказуемость, наверное, с настроем, да?
1: Я вот, например, не знал, что я сейчас скажу дальше. Видишь, как интересно получилось.
0: Ну, погода, в принципе, тоже не предполагала. Ну, да. На речном целое ушато вылило.
1: Согласен, согласен. Слушай, ну вот сейчас поедешь, проверишь заодно, как там вылило. Без тебя там, между прочим, как произошло, не знаю.
0: Может быть, даже про трупы дороги. Все будет зависеть.
1: Может быть, да, может быть. Давай в плавь успехов.
0: Счастливо. Оставляю вас в надежных руках. Настрой будет отличным. По поводу песен решили. Все исключительно экспромтом. Но самые лучшие. Пока.
2: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Военнослужащим МЧС разрешат применять силу и огнестрельное оружие. Газета «Ведомости» пишет, что такой законопроект одобрила правительственная комиссия. Согласно документу, сотрудники воинских формирований МЧС могут применять силу, если иные способы не помогают исполнять обязанности. Огнестрельное оружие можно будет использовать в частности для пресечения попытки завладеть транспортом или военной техникой, а также для защиты военнослужащих, спасателей и чиновников. Автодилеры заявили о перебоях в поставках моторного масла. Кроме этого, возник дефицит некоторых видов. Газета «Коммерсант» пишет, что это связано с сокращением доступности сырья и сложностями с импортом. По некоторым позициям цены за лето подскочили до 40%. При этом спрос будет расти из-за использования бензина пониженного экологического класса. Такое горючее требует частой замены масла. Ранее правительство разрешило продавать бензин классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Минпросвещение предложило школам два варианта распределения учебной нагрузки. Согласно методическим рекомендациям ведомства, при первом сценарии нагрузка нарастает к середине недели. Если дети учатся 5 дней, то низкий уровень нагрузки предусмотрен в понедельник и пятницу, а при шестидневной учебной неделе – в пятницу и субботу. Второй вариант предполагает облегченный день в середине недели. В Кубке России по футболу в пути РПЛ стартовал второй тур. «Акрон» победил ЦСКА со счетом 1-0. С таким же результатом Ростов выиграл у «Локомотива». Оренбург разгромил новичка РПЛ «Московскую родину» 4-1. «Ахмат» одержал победу над «Факелом» 2-1. Сегодня состоится еще три матча. Среди прочего, «Зенит» встретится с «Крыльями Советов», а «Краснодар» сыграет с «Московским Динамо». О развитии событий в следующих выпусках.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Мне кажется, какие-то большие глобальные планы могут пока подождать, пока на часах 7 часов и 5 минут время московское. Знаете, чтобы не нагружать сразу голову какими-то большими задачами, давайте просто немножко уделим внимание себе, порадуемся тому, что утро у нас началось в компании Русского радио, в компании классной музыки. Ну и, естественно, есть какие-то маленькие удовольствия, то давайте уделим им внимание. Вот они как раз прямо сейчас не ждут. Мари Краймбери, спасибо большое за открытие нового музыкального часа. Это летнее утро у вас начинается в компании Русского радио. Это здорово. У нас группа «Руки вверх» на горизонте. Дим и Билан уже здесь. Здравствуйте и доброе утро.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.

0: метеорологии сегодня дождь до 19 градусов, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 19. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Ну, это понятно, светилом просто так не разбрасываются, в каком бы смысле мы не имели в виду это слово, пусть светило и в прямом смысле, когда действительно, которое нас радует летом, или светило ваше личное, которое дарит вам тепло, потому что, ну, тепла всегда нам немножко не хватает, поэтому любые возможности увеличить его эффект нам, конечно, будут во благо. Ну, естественно, музыка Русского радио в этом, как всегда, помогает. Группе «Руки вверх» большое спасибо за тепло, свет, радость. Далее эту функцию берет на себя Марфа вместе с нами этим летним утром.

0: Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
7: 121-27-46-29. Город Москва, 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
10: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
11: В ленте только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Если вы купили просроченный греческий салат, значит он древнегреческий. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Но главное, когда в тот момент, когда любовь постучится в твои двери, действительно не испугаться и открыть эти самые двери, и впустить ее в свою собственную жизнь, потому что мы такие люди, когда нам исполняется уже где-то 30, или мы становимся чуть старше, за 40, когда нам стучатся в двери, мы не то что боимся двери открыть, просто подойти к ней. Ну вот какие-то такие фобии, пусть у нас обязательно расходятся как тучи над головой, и особенно если появляется человек в нашей жизни, пусть он помогает эти тучи разогнать. И для этого, конечно же, опять же, всегда есть русское радио, которое добавит соответствующий оптимизм в вашу жизнь. Роман Архипову спасибо большое. «Файвста» продолжает.

0: И пусть это вредно для фигуры, иногда можно разрешить себе такие маленькие радости, потому что и так слишком много разных запретов. То не ешь, это нельзя, с тем не общайся, голым не ходи, ну и так далее. Хочется, знаете, взять, купить билет на самолет и улететь куда-нибудь далеко, но и за это тоже платить приходится. Ну давайте хотя бы немножко с вами помечтаем, что ли, прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: что слушает страна.
1: И как бы ни старался, никак,
0: Русское радио.

0: русском. Реклама на русском.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
0: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campageta.t2.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Гипермаркет «Офис Мак».
15: Звонок для учителя.
16: А «Офис Мак» – для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» – уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
14: Экономьте с «Офис Мак».
13: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Отключили горячую воду. Начался сезон закаливания. Беготни с кастрюлями и мытья головы в раковине. Обожаю лето. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Но чтобы воспоминания были полными и красивыми, нужно добавлять к этому еще какой-то красивый, назовем так, географический объект. Тем более Бах Ти поет прямо сейчас про маяк. Вот это свидание на маяке — это вообще что-то невероятное. Поэтому, если вас за это лето еще, ну, такого не было, и такой картинки, и такой фотографии, то, пожалуйста, добавьте август, пока продолжается. У нас еще летнее утро тоже вместе с вами здесь в эфире Русского радио. Бах Ти, спасибо большое. Добро у нас впереди. Слушаем.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал. Все свое сполна.

0: Реклама на русском.
1: Забирайте все выгоды этого августа. В «Лада Корс Калуга» скидка до 845 тысяч рублей на новые автомобили «Лада». Подарки при покупке, оформление за один день, госрегистрации в салоне. Спешите! Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6. Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 31 августа 2026 года.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостарт.ру, на 3 июля 2026-го.
8: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
9: Спасибо, мам!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Осенний пик спроса на топливо может совпасть с выходом российских НПЗ на плановые ремонты. По данным «Коммерсанта», это относится и к крупнейшим отечественным заводам, и к одному из двух заводов-поставщиков в Беларуси. Источники издания отмечают, что компенсировать недобор топлива попытаются за счет поставок из Индии. Невероятно, индийское топливо будет направлено на АЗС крупных компаний в обход биржи. Собеседники издания отмечают, что отказаться от плановых технологических ремонтов НПЗ невозможно, поэтому сбалансировать рынок в осенний период будет достаточно сложно. За январь-август этого года банки закрыли 1370 дополнительных офисов. Таковы данные Банка России. При сохранении текущей динамики к концу года число ликвидированных отделений может превысить 2000. В среднем с начала года кредитные организации ежемесячно закрывали около 200 офисов. Это примерно вдвое больше, чем годом ранее. Эксперты связывают тенденцию прежде всего с изменением поведения клиентов. Большинство повседневных операций теперь можно проводить дистанционно через мобильные приложения и онлайн-сервисы, тогда как посещение отделений в основном требуется для сложных операций и работы с наличными. Кардиология в Анненках временно закрыта. Связано это с заменой ангиографического оборудования, необходимого для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. По словам главы областного Минздрава, процесс займет более 4,5 месяца. В связи с этим режим работы кардиологической службы больницы изменен. Пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями теперь будут лечить в городской клинической больнице «Сосновая роща». Оказанием экстренной помощи занимается инфекционная больница на Грабцевском шоссе. Туда уже переведены все кардиологи из областной клинической больницы. Отделение расположено в отдельном корпусе, изолированном от инфекционных больных. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Летнее утро с Андреем Макеевым.
3: Приветствую вас всех этим прекрасным летним, не побоюсь этого слова, даже яблочным утром. Кстати, не забудьте сегодня угоститься, раз уж сегодня такой праздник, действительно, чтобы какая-то свежесть появилась в вашей жизни, радость, сладость и так далее. Ну, а что касается музыки в эфире Русского радио, здесь у нас свежести будет в течение часа очень много, да, песни и новые, и любимые. Все будет на любой вкус. Ну, давайте сейчас откроем час вместе с Евой Польной, чуть-чуть попозже Сергей Лазарев. Дождемся, оставайтесь.
4: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь на

0: Калуге сегодня дождь до 19 градусов, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 19. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Мы идем в цирк Никулина, а вы идете? Ноль плюс.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
7: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

типичный драматичный сюжет. Сначала она его качает на эмоциональных качелях, потом он ее качает на тех же качелях. И вот так вот и живут вместе. Нет бы вместе прыгнуть в эти самые качели и кататься, и делиться впечатлениями. Но это что-то такое, знаете, из разряда нереальных историй, которые в жизни очень редко встречаются. Встречаются, но редко. Тем не менее, хочется верить, что у кого-то именно так получается. Ну, у кого, например? Ну, вот у Дмитрия Колдуна, который продолжает наш эфир Русского радио. Наше летнее утро. Песня нереальная для вас. Наслаждайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты». Кредитная карта Платинум. Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

пожалуй, тот единственный и уникальный случай в песне группы «Иванушки Интернешнл», по крайней мере, больше я не припомню, чтобы лето измерялось в каплях. Ну, тоже, в общем-то, неплохо. Главное, чтобы эти капли были именно для здоровья. А там капли моря, может быть, капли дождя, которые вы наблюдаете из окна, и это как-то запах озона и всего остального тоже как-то добавляет и оптимизма для вас, и настроение хорошего, и, в общем-то, может быть, даже вдохновляет чем-то, то это все очень-очень хорошо. Все то, что работает на благоприятные воспоминания об этом лете, все нам необходимо. Музыка, в том числе, здесь в эфире Русского радио, старается звонки вместе с нами.

Красивая история от Кристины Орбакайте в эфире Русского радио с надеждой на то, что кто-то обязательно придет и исполнит твои желания, что твое «я хочу» обязательно воплотится в жизнь благодаря какому-то конкретному человеку, хотя мы все это прекрасно знаем, что придется самим для себя работать, чтобы в итоге все состоялось так, как есть. Пока о себе не позаботишься, никто не позаботится, как известно. Зиверт и Дарья на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
8: Гипермаркет Офисмаг.
9: Звонок для учителя.
10: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
11: Экономтес Офисмаг. О, Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
17: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
18: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
17: Обслуживаться у вас можно?
18: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: У кассирши супермаркета был настолько властный голос, что пакет брали все, без исключения. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
1: Ну, будем честны, сны под капли дождя и под звуки капель дождя и вообще с вот этой прохладой, которая приносит осадки, это самое приятное, что можно испытать летом. Хотя есть еще и другие, конечно, какие-то радости, за которые мы этот сезон любим. И пусть они с нами продолжаются вот так же. У нас есть еще на это право, у нас осталось несколько дней. Вот пусть этих радостей будет как можно больше под музыку русского радио. Давай.

0: Реклама на русском.
1: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
2: Забирайте все выгоды этого августа. В «Лада Корс Калуга» скидка до 845 тысяч рублей на новые автомобили «Лада». Подарки при покупке, оформление за один день, госрегистрация в салоне. Спешите! Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
3: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 31 августа 2026 года.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
10: Недавно пошутил над карликом. Это было так низко с моей стороны.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88. Что слушает страна?

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Из-за сильного рубля федеральный бюджет в этом году недополучил 1,5 триллиона рублей. На этом фоне в июле дефицит бюджета приблизился к 6,5 триллионам. Хотя, как пишет газета «Известия», высокие цены на нефть частично компенсируют. Однако этого недостаточно для выхода в плюс. Минфин заложил в бюджет курс доллара в 92 рубля, но в мае было 70 рублей, сейчас 85. При снижении среднего курса доллара на 1 рубль бюджет недополучает около 140 миллиардов рублей в год. Минздрав расширил список должностей для медсестер и фельдшеров. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на приказ ведомства добавили участковую медсестру и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом. Обновленный перечень вступит в силу с сентября. Сейчас для медсестер и фельдшеров доступны должности заведующих здравпунктом и кабинетом медицинской профилактики. Также предусмотрены должности медсестры по приему вызовов скорой и медсестры по стерилизации. Дольщикам разрешат продавать квартиры в беспроцентную рассрочку. Газета «Коммерсант» пишет, что Минстрой и ЦБ подготовили законопроект, который урегулирует механизм долгосрочных рассрочек по договорам долевого участия. Выплаты застройщику продолжатся после ввода дома в эксплуатацию без оформления квартиры в собственность покупателя. Арбузы и дыни в магазинах за месяц подешевели на 40%. В торговых сетях арбуз стоит от 30 рублей за килограмм, дыня от 80. Это связано с ростом ассортимента. Как пишет РИА Новости, на рынок вышел основной объем российского урожая, хотя арбузы по-прежнему поставляют из Азербайджана, Ирана и Ливана. Дыни везут из Казахстана, Узбекистана, Коста-Рики и Эквадора. О развитии событий в следующих выпусках.

0: Эта группа «Винтаж» появилась в начале нового музыкального часа в эфире Русского радио. Уж не знаю, как интерпретировать вот этот образ разбросанных по полу многочисленных фотографий. Ну, кто-то скажет, что это бардак. Ну, можно же по-другому подойти, да, к этому вопросу. Можно сказать, что это творческий беспорядок. Можно сказать, что это особенный стиль работы. Это временное явление. Ну, и самое главное, что это личное дело каждого, у кого, как, где и что разбросано. Главное, чтобы у нас все песни здесь шли по порядку друг за другом и выполняли свои функции. То есть радовали так, как могут радовать нас любимые хиты этим летним утром в эфире Русского радио. У нас группа «Корни» совсем скоро. Дмитрия Маликова тоже ждем.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.

0: дороге сегодня дождь до 19 градусов, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 19. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
8: А почему после старого Нового года нет старых новогодних каникул?
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: если некому писать, можете начать, например, писать самому себе от скуки, какие-то свои мысли фиксировать. У нас, опять же, для этого есть соцсети, в которых мы фиксируем какие-то моменты нашей жизни, потому что потом интересно действительно просматривать, к чему все эти мысли привели, или наоборот, это было правильное решение или неправильное решение. Выводы эти тоже иногда в жизни полезно делать в качестве эпилога. Анна Аси, Дима Билан, далее.
1: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в прошлом.

0: Реклама на русском.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Топ-5 покупок месяца.
17: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
16: Амода C5. Добавить стиля.
18: JQJ7. Впечатлить друзей.
16: Амода C7. Собрать взгляды.
18: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
16: А выбрать нужно только одну?
18: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
20: Говорят, рыба полезна для мозга. Врут! Я и лоб селедкой натирал, и карася к затылку прикладывал. Не помогает! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

А потом у тебя спрашивают, почему ты так долго не берешь трубку, когда тебе звонят, а у тебя там туманы перед глазами, у тебя черешни спелые, яблоки в конце концов сегодня, яблоневый спас как раз, тем более. Человек может себе позволить этим летом периодически вот такие моменты, и мне кажется, они не осуждаются совершенно, и это уважительная причина, чтобы хотя бы иногда не брать трубки, ведь правда же, чтобы быть хотя бы чуть-чуть вне зоны доступа, потому что вот эта погоня все время быть на связи, она немножко надоедает, мягко говоря. Не надоедает только музыка в эфире Русского радио, ну и яблоки, конечно. Город 312, далее.

0: Мне нравится, что эта история, вот как бы она ни начиналась, она все равно закончилась самыми важными наставлениями от Артура Пирожкова. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Даже если эта история касается Голливуда. Владимир Киселев, Артур Пирожков, их совместное творчество, которое нас только что здесь порадовало в эфире Русского радио. В общем-то, намек понятен. Если вдруг хотите, собственно, подвигаться, то себе не отказывайте, пожалуйста, в этом удовольствии. Тем более для этого у вас звучит в эфире лучшая музыка страны, у вас звучит Русское радио, поэтому и нам нужно сделать так, чтобы нам хватило энергии для того, чтобы продолжить наши рабочие с вами будни. У нас сегодня только среда, напомню, 19 августа пока еще на календаре. Лето продолжается, летнее утро в том числе здесь в эфире Русского радио. Давайте радоваться тому, что у нас есть. Слава и Анна Семенович у нас есть. Вот это безграничная радость. И Григорий Лепс, также ждем его.
1: Реклама на русском. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
4: Только в ленте.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogether.t2.ru.
9: Умовось.

0: распродажа доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамби на avito.ru 12+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: Офис Маг.
1: Офис Маг АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
1: Ну и знаем, где мы найдем самые классные песни для этого утра. Сами себя тоже порадуем, если вдруг никто не старается нам создать соответствующее настроение. Славе и Анне Семенович отдельное большое спасибо. И Андрей Губин продолжает наше с вами летнее, классное, веселое, зажигательное утро. Поехали! Поехали!

Русское радио. Лето.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. СМИ узнали о содержании третьего пакета законопроектов о борьбе с мошенниками. Как пишет газета «Известия», владельцам сайтов, информационных систем и приложений не придется хранить 3 года данные о регистрации и авторизации пользователей с привязанным номером телефона. Также убрали положение о передаче согласия на обработку персональных данных и его отзыве через сайт госуслуг. Кроме этого, интернет-площадки не должны будут проверять достоверность телефонных номеров иностранных продавцов. Минцифры говорят, что пока третий пакет антимошеннических мер обсуждается. Правительство не поддержало создание центров пробации для осужденных при бизнесе. Как пишет газета «Коммерсант», с такой инициативой не согласились Минюсти, Минэкономразвитие и Минфине. Сейчас подобные центры могут создавать только некоммерческие и религиозные организации. Однако, по мнению депутатов, у этих организаций нет на такие цели необходимых ресурсов. Крупнейшие фармкомпании сократили расходы на проведение исследований в России. Общие затраты по итогам прошлого года сократились на 14% до 3 миллиардов рублей. Причем газета «Ведомости» узнала, что общий размер выплат врачам и медорганизациям за год практически не изменился. Тем не менее, в России стало больше одобренных клинических исследований. В основном они связаны с российскими дженериками. Опрошенные россияне назвали любимых персонажей из мультфильмов. Как пишет РИА Новости, в их числе кот Леопольд, Чебурашка, доктор Айболит, Винни-Пух и Карлсон. По мнению 10% респондентов, эти и другие герои учат доброте. По 7% говорят, что у персонажей советских мультиков можно научиться умению дружить, чувству справедливости и честности. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
3: И я вас приветствую очередной раз здесь, в эфире Русского радио. За это утро работаю, конечно, здесь с большим удовольствием. Составляю вам компанию, пока русские перцы находятся в отпуске до конца следующей недели. Ну и все песни у нас уже по местам здесь расставлены. Уже вижу здесь в общем ряду и Нюшу, которая поедет совсем скоро, и Градусы, также коллектив. Ждем их в ближайшем будущем. И гости из будущего готовятся нам открыть, уже готовы, вернее, открыть нам новый музыкальный час. Всем здравствуйте, поехали! Поехали!

0: Калуге сегодня дождь, до 19 градусов, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 19. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
5: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
6: Все люди как люди. Один я все хорошею.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
8: Что слушает страна?

тоже в каком-то смысле находимся в поисках здесь, в эфире Русского радио, в поисках именно тех людей, которые способны придумать классные шутки, которые отличаются особым чувством юмора, которые все абсолютно ценят, все друзья, близкие, родные, друзья, которые хвалят. В общем-то, именно ваше участие необходимо. Вам нужно придумать какие-то шутки, какие-то идеи непосредственно юмористические, включить фантазию, поделиться своими идеями непосредственно, придумывайте шутки и, самое главное, присылайте их на сайт русрадио.ру. Самые лучшие из них озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну, а их авторам обещаем в подарок эксклюзивную футболку с текстом вашей же, собственно, шутки. Со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Дерзайте. Звук пос...

0: Реклама на русском. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Косо». Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
4: Угаран 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

знаете, как обычно говорят, если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Вот здесь Ираклий, мне кажется, сделал такое небольшое изменение от этого высказывания в летнюю сторону, летний вариант. Если не знаешь, что делать, просто иди на шум прибоя. Мне кажется, уникальное правило и свойство этого лета, благодаря которому мы можем решать любые свои собственные дела. Ну и поправлять таким образом свое собственное настроение, в том числе и этим летом в эфире Русского радио. Спасибо Ираклию за настроение. Сергей Лазарев скоро. Артикасть уже здесь.

торопитесь тогда прогонять вот этого третьего, если вдруг выяснилось, что где-то там он присутствует в вашей жизни. Ну, как минимум, этот человек может сделать красивые фотографии, особенно когда не можешь найти себе подходящего для этого компаньона, не у кого спросить, вот третьего попросить, пусть он вам какие-то запоминающиеся кадры сделает. Тем более для лета нам необходимы любые кадры, любые съемки, любые фотографии. Ну и песни, конечно же, в эфире Русского радио тоже должны быть, как всегда. Сергей Лазарев, спасибо. Валерия, далее.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: раз совершенно не случайно появился в студии Миша Набоков.
1: Привет, слушай, Андрей.
0: Как приятно.
1: Ну, увидеть люди... знакомое лицо, знакомую физиономию,
0: за последние 4 часа, сидя в студии Русского радио, увидеть кого-то, кроме Рустама Каримова. Миша Набоков пришел.
1: Чем тебе не нравится?
0: Пришел, ну теперь хотя бы разнообразим компанию.
1: Я согласен,
0: Но я сейчас уйду.
1: Вот так, да?
0: Поэтому
1: то есть перед фактом меня поставил. Я хотел пообщаться. Ну ладно, пообщаемся. У нас еще будет время, я думаю, чтобы пообщаться.
0: Пообщайся.
1: А,
0: все, поговорил. Миша Набоков.
1: Андрей Макеев.
0: Человек, который остается с вами, и именно с вами он будет разговаривать
1: Потому что с Андреем, на самом деле, я не хочу общаться.
0: 5 часов, не ври. 5 часов он будет с вами общаться, а я приду завтра в 7 утра, буду здесь как штык. У нас летнее утро с вами будет такое же классное, как и сегодня. Миш, тебе пока.
1: Ну и тебе пока что.
0: Ну и все, ну и до свидания.
1: Ну, да. Давай.
0: Ну и пока. Ну и пока.
2: Летнее утро с Андреем Макеевым. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: Новая песня на русском.
4: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
5: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
3: Русское радио.

0: Сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президенту представит план реформ в экономике с опорой на частный капитал. Газета «Коммерсант» пишет, что, среди прочего, предлагается быстрее развивать туризм региона, использовать искусственный интеллект для роста производительности и перейти к системе непрерывного образования. Эксперты говорят, что государству не нужно брать на себя роль главного инвестора, зато следует создать условия, чтобы бизнес и граждане захотели инвестировать в новую экономику. В социальном фонде рассказали, когда можно продлить единое пособие на новый срок. Заявление можно подавать, начиная с последнего месяца действующего назначения. В этом случае деньги продолжат перечислять по графику без перерыва. А если заявку отправить позже, то пособие установят с месяца назначения, а выплата поступит в течение 5 рабочих дней. Заявления принимают через сайт госуслуг, соцфонде и МФЦ. В Минздраве заявили, что 2/3 россиян имеют избыточный вес, у половины из них ожирение. В беседе с РИА Новости в ведомстве отметили, что в России активно разрабатывают меры профилактики этого заболевания. Между тем, ТАСС пишет, что в этом году эндокринологи и диетологи стали на 20% чаще ставить диагноз ожирения, а в большинстве случаев причиной становится переедание. Математику признали самым сложным предметом для учеников начальной школы. Это следует из шкалы трудности учебных предметов по Санпину. У математики 8 баллов. Второе место заняли русский язык и иностранные языки. Они набрали по 7 баллов. Далее следует информатика, окружающий мир и литературное чтение. Меньше всего трудностей возникает с предметами физкультура, технология, изобразительное искусство и музыка. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Будем слушать песню «Вода» от Полины Гагариной. И, кстати, до меня недавно дошло, почему на самом деле именно летом происходит отключение горячей и холодной воды. Как вы думаете? Только для того, чтобы мы брали с нее пример, да? Так что давайте будем как вода и позволим себе отключиться на 2 недели. А любимые песни нам в этом обязательно помогут.

дороге сегодня дождь, до 19 градусов, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 19. Русское радио, все будет хорошо.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну как после такой песни пойти на работу? Я просто не понимаю, но не переживайте. Я уже все устроил и придумал для вас шикарнейшую отмазку. Почему вы сегодня, собственно, не пришли на работу? Вы слушали Дмитрия Маликова на Русском радио. Во-первых, это действительно уважительная причина. А во-вторых, и самое главное, это правда.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: rusradio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. rusradio.ru. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона».
6: «Корона».
5: Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Техно-Парковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Корона.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Именно так и устроен этот мир. Сначала девчонки ждут своего принца, а потом, когда он, что называется, припарковывает неподалеку своего белого коня, они возмущаются, что он лежит на диване, слушает любимые песни и не вкалывает, как простолюдин. Но, девчонки, он же принц. Ну, вы должны понимать, да? Ну, а мы, рабочий класс, скажем дружно: фабрику рабочим. Крутится

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Этим летом, еще не завершившимся, напомню, мы стали еще больше путешествовать внутри страны. Россия обошла Таиланд и Вьетнам по количеству бронирований. Число поездок по стране выросло на 56% год к году. Средняя стоимость путешествий немного снизилась при этом с 70 до 59 тысяч рублей. Похоже, отпуск в родных краях становится не только популярнее, но и доступнее.
0: Русские каникулы.
1: В топе российских направлений курорты Краснодарского края, Калининградская область и Санкт-Петербург. Эксперты связывают рост внутреннего туризма с изменением потребительских привычек. Россияне все чаще выбирают отдых внутри страны как более предсказуемую, а от этого и комфортную альтернативу зарубежным поездкам. Но предсказуемость не значит отсутствие открытий. Наш турист продолжает расширять географию путешествий, и интерес этот смещается в сторону северных регионов и природных территорий. Карелия, Мурманская область, Байкал, в конце концов. Скоро данная троица будет дышать спину вечным лидерам внутреннего туризма. Кстати, он, внутренний туризм, по прогнозам специалистов, осенью только увеличит отрыв от всех этих Таиландов, Вьетнамов и Арабских Эмиратов, хоть и объединенных. Вот они, настоящие русские каникулы, которые никогда не закончатся. До встречи через неделю.
0: Русское радио.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. И слушая прекрасную Александру Воробьеву, у меня в голове только одно слово – «дорого». Да, кстати, вот не знаю, как вам, а мне это в детстве говорили. И многие фильмы этому учат, что вообще деньги и богатство – это плохо, да? Но, скажем честно, все-таки определенные преимущества в этом есть. Да, вот казалось бы, если задуматься вообще, что может быть хорошего в богатстве-то, а вообще? Ну что? Вот, например, я недавно спросил одного своего знакомого, который очень хорошо зарабатывает, какую самую большую радость принесли тебе деньги? И знаете, что он ответил? «Моя жена наконец-то перестала готовить».

Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятые.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гипермаркет Офис Мак.
2: Звонок для учителя.
3: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
1: Экономьте с Офис Мак.
3: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Официант, принесите мне дверь! Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Королева красоты, комплименты, цветы. Это, конечно, все классно, но вот лично мое мнение, что такое любовь? Это настоящие поступки. Вот, например, да, когда твоя половинка пишет тебе «хочу дыню». Казалось бы, да, вот просто написал «хочу дыню». И потом, внимание, находит эту ароматную 6-килограммовую красавицу на капоте своей машины. Вот что такое настоящий романтик. Это не свечи, не водопады, это дыня на капоте. Кстати, классное название для песни.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Евросоюз готовит крупнейший с 2022 года пакет санкций против России. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, действующие ограничения уже нанесли России существенный ущерб. Каллас оценила потери российской военной машины из-за санкций более чем в триллион евро и призвала продолжить усиливать давление на Москву. Глава европейской дипломатии отметила, что в случае принятия 2022 пакета санкций число российских физических и юридических лиц, находящихся под ограничениями ЕС, увеличится примерно на треть. Она также заявила, что принятие Сенатом США закона о санкциях против России, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. Медицинские вузы страны столкнулись с недобором в ординатуру. По данным Медвестника, сотни бюджетных мест остались незаполненными. Среди причин называют обязательные отработки, бюрократию, высокие нагрузки. По состоянию на 10 августа в первом МГМУ имени Сеченова было вакантно почти 200 позиций. В университете имени Пирогова порядка 290. Речь идет о местах, которые ранее были целевыми, но на них никто так и не подал документы. Прием продлили до конца лета. Калужанам напомнили о штрафах за непропуск спецтранспорта на АЗС. На территории области действует решение оперативного штаба, согласно которому автомобили спецслужб с соответствующими цветографическими схемами и проблесковыми маячками должны обслуживаться на АЗС вне очереди. Это необходимо, чтобы пожарные, медики, спасатели и другие оперативные службы могли своевременно выполнять свои задачи. Штраф за несоблюдение требований может достигать 200 тысяч рублей. Ответственными будут признаны как владельцы АЗС, так и граждане, создающие помехи при заправке или движении спецтранспорта. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Все-таки как хорошо, что есть любимые песни, которые нас в том числе и успокаивают, потому что вот недавно я решил съездить на дачу к родителям, тоже так расслабиться, успокоить нервишки, как говорится. И представьте, картина такой, стемнело, выхожу в огород, нарвать себе что-нибудь такого хорошего, вкусного. Смотрю, какая-то странная тень от фонаря на меня падает. Поворачиваюсь, а это всего лишь огромное жуткое пугало. Я говорю, уберите, уберите, пожалуйста, этого джиперса-криперса. Я спать не могу после того, что я увидел. И мама такая, дело в том, что мы его уже брать не можем убрать, потому что мы его сами боимся.

0: Праге сегодня дождь, до 19 градусов, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 19. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
7: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
8: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Я дураков из вас не делал. Я на готовое пришел.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.
15: Что слушает страна?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лето — это пора не только любимых песен, но и, конечно же, 9 миллиардов фотографий, которые мы делаем для своей девушки за одну прогулку. Помню, вот гуляли тоже с девушкой по парку. Ну, все уже сфотографировали, все, что можно и нельзя, во всех позах. Но нет, что она сделала? В какой-то момент она берет и запрыгивает на какую-то женщину. Представляете, я подумал, она с ума сошла просто. Но обошлось, это была ее знакомая. Но на этом все не заканчивается. Она как детеныш кенгуру провисела на ней 20 минут. По какой причине? Оказывается, я это тоже должен был сфотографировать. Ну, почему не додумался?

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру, 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Белка-летяга не летает, она планирует. Я тоже в отпуск не летаю, я планирую. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой знакомый очень любит громко слушать музыку. Соседи постоянно стучат по батарее. Причем кто, он до сих пор не знает. Просто вот стучат и все. С другой стороны, непонятно, да? Может, они стучат в ритм и им нравится все это. Что я посоветовал? Написать домовой чат. Уважаемые соседи, если вам нравится песня, ударьте по батарее один раз. Если нет, два раза. Следующий трек три раза. Можно сказать, что пульт управления налажен, поэтому я считаю, конфликт исчерпан.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Друзья недавно отдыхали в Таиланде. Рассказывали, что им очень понравился там аттракцион «Комната страха», где за тобой, в общем, смысл, гоняется парень с бензопилой, и вокруг темно, да? Но самое интересное в другом, что на входе в этот аттракцион висит табличка, на которой русским языком написано «Актеров не бить».

0: Занимайтесь офис-маг.
1: Офис-маг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на come2t.t2.ru.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru.

0: на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Нас Москвич». Не оферта.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, горные пчелы теоретически могут летать выше облаков. Угадайте, кто мне об этом рассказал? Да, один знакомый, который просто заядлый пчеловод. Он на них помешан, несколько раз предлагал мне этим заниматься, но вот лично я считаю, что это дико трудно. Просто невероятно. И не только во всем этом разобраться, да? Самое сложное в пчеловодстве – это когда наступает пора раздавать всем имена. Представьте, это же кошмар.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Забирайте все выгоды этого августа. В «Лада Корс Калуга» скидка до 845 тысяч рублей на новые автомобили «Лада». Подарки при покупке, оформление за один день, госрегистрации в салоне. Спешите! Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
3: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 31 августа 2026 года.
4: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
5: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
6: Сколько человек работает в нашей компании? Да примерно половина!
7: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.
8: Услышь!

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 103-103. Об этом сообщили в Минобороны. Добавили, что возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь, а потом доставят на родину для прохождения реабилитации. В ведомстве отметили, что посредником при обмене стали Арабские Эмираты. Микрофинансовые организации попросили о послаблениях при выдаче гражданам займов по биометрии. Как пишет РБК, Нацсовет финансового рынка направил обращение в ЦБ. Среди прочего, кредиторы хотят проводить дистанционную идентификацию потенциальных заемщиков только по лицу, без использования голосовой биометрии. В единой биометрической системе хранится около 90 миллионов записей с персональными данными, причем голосовой образец содержится только в 10% записей. Автодилеры заявили о перебоях в поставках моторного масла. Кроме этого, возник дефицит некоторых видов. Газета «Коммерсант» пишет, что это связано с сокращением доступности сырья и сложностями с импортом. По некоторым позициям цены за лето подскочили до 40%. При этом спрос будет расти из-за использования бензина пониженного экологического класса. Такое горючее требует частой замены масла. Ранее правительство разрешило продавать бензин классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей. По версии ESPN, российский голкипер ПСЖ занял 10-е место. Составители рейтинга особо отметили его способность отражать пенальти. В финале межконтинентального кубка против бразильского Фламенго Сафонов отбил 4 удара из 5 с 11-метровой отметки. Его признали лучшим игроком матча. В прошлом сезоне из 27 матчей за ПСЖ россиянин отстоял на 0 в 12. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Не побоимся этого слова, качают любимые артисты наши колонки и наушники. Помню, мне одна девушка тоже сказала, что ей нравятся парни, которые качают. Она мне сказала: «Миша, понимаешь, парень должен качать». И я тут же пошел на качели и весь день качал детей и бабушек, которые на них садились. Наверняка она теперь кусает локти. Какого парня потеряла, а?

0: Оренбурге завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
5: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
6: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни, движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: На 8 марта жена попросила подарить ей норку. 3 дня копал. Надеюсь, понравится.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
12: Что слушает страна?

0: Денис Набоков на Русском радио вместе с вами. Вы наверняка слышали такое выражение «ты то, что ты ешь», да? Если разобраться, получается, если ты на диете и не ешь после шести, мало того, что ты страдаешь, да, получается, вечером, так как ты ничего не ешь, ты никто. Я не знаю, как вас, меня лично это не очень устраивает. К счастью, до вечера еще далеко. У кого сейчас будет обеденный перерыв, вообще в идеале, конечно, съездить к маме, да? Пирожки, первое, второе, третье. Опять пирожки. Да. У кого нет такой возможности, ничего страшного, не переживайте. Вернемся в детство вместе с Денисом Клявером прямо сейчас и поедим там.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 127-24-76-29. Город Москва, 18+. Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Гипермаркет «Офис Мак». Звонок для учителя.
8: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам. Экономьте с
9: «Офис Мак». ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падаю.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Окей. Поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вообще, творческие люди — это, конечно, особое сообщество. И мне кажется, это, прежде всего, счастливые люди, потому что они занимаются любимым делом. Поэтому единственное, ни в коем случае нельзя спрашивать у творческого человека, который сейчас час. Это бессмысленно, потому что счастливые люди, как известно, ну, знаете, да, часов не наблюдают. Вот, например, давайте спросим у Андрея Губина. Андрей Викторович, который час?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если вы уже достаточно, чувствуете, прокачали и накачали свой юмористический бицепс, срочно придумайте шутки и пришлите их на сайт rusradio.ru. Лучшие в итоге зачитает сам Антон Юрьев, а их авторы получат эксклюзивную футболку со своей собственной шуткой. Ну, например, да? Как появилась группа «Дискотека Авария»? Они устроили дискотеку, и у них прорвало трубу.

0: русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
5: На старт. Внимание. Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
8: Хватит присылать мне счета за коммуналку. Мне неприятно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно наблюдал такую интересную картину. Вот как вообще повести в такой ситуации? Девчонки, вот когда мужчина открывает вам дверь и подает вам руку, что бы вы сказали, да? Вообще, что нужно сказать? Первый вариант. О, ничего себе сервис! Второй вариант. Спасибо, дорогой. И третий вариант. Я просто сразу от тебя уйду.

0: Реклама на русском.
1: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Забирайте все выгоды этого августа. В «Лада Корс Калуга» скидка до 845 тысяч рублей на новые автомобили «Лада». Подарки при покупке, оформление за один день, госрегистрации в салоне. Спешите! Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
4: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 31 августа 2026 года.
5: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
6: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить.
0: Только любимое.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Контрактникам зачтут службу в зоне спецоперации в стаж государственной и муниципальной службы. Это коснется также добровольцев в формированиях Росгвардии и вооруженных силах. В результате участники СВО смогут претендовать не только на младшие должности в органах власти. Как пишет газета «Ведомости», такой законопроект одобрили в правительстве. Предлагаемая мера позволит ветеранам получать ежемесячную надбавку за выслугу лет, рассчитывать на дополнительный оплачиваемый отпуск и досрочно выходить на пенсию. Центробанк ведет ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. С безналичного счета можно будет перевести не больше 300 тысяч рублей в месяц. ЦБ заявили РИА Новости, что деньгами на цифровом кошельке граждане смогут распоряжаться свободно. Ранее сообщалось о готовности всех крупных российских банков к массовому запуску цифрового рубля. Это свыше 80% платежного рынка. Федеральная таможенная служба сообщила о рекордном пассажиропотоке через пункт пропуска Верхний Ларс. За сутки российско-грузинскую границу пересекли больше 20 тысяч человек. Ведомства отметили, что это рекордное значение. Число проходящих через этот пункт граждан выросло в последние дни. Минпросвещение рассказали, как подготовить ребенка к 1 сентября. В первую очередь надо перестроить график сна за 2 недели до начала учебного года. Кроме этого, стоит посетить с ребенком основных врачей, а еще следует обеспечить его правильным питанием, чтобы он чувствовал себя бодрым и выносливым. Также можно включить ребенка в процесс подготовки к учебному году в соответствии с его возрастом и умениями. Например, можно доверить выбор и покупку необходимых канцелярских принадлежностей и школьной формы. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Сегодня у нас, между прочим, день почтовой марки. Друзья, ну давайте же порадуемся этому событию. Кстати, я неожиданно узнал, что мой отец тоже собирает марки. Я у него обнаружил целую книжку. Там очень много было разных марок. И я спросил у него, как вообще, как ты начал этим заниматься. Я не знал, что все это время, оказывается, ты это все собирал, тщательно проделывал огромную работу. И он ответил, что нашел эту книгу на лавочке. Вот так становятся коллекционерами. Друзья, если вы тоже что-то собираете, может быть, даже себя по кусочкам, по крупицам после дня рождения или какого-то другого события, обязательно напишите об этом в стол заказов на русском радио. Мне, Миша Набокову, сделать это можно в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках, где еще? В Максе, во всех наших социальных сетях. И даже если вы отличитесь буквально на 5 минут, можете пропустить много всего интересного. Гости из будущего мне не дадут соврать.

0: Ну, а нам не нужен мир, где нет стола заказов на русском радио, потому что где еще? Ну, где мы будем поздравлять своих любимых? И где мы можем еще услышать вот такое, например, сообщение? Процитирую. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Наташу Задорожневу. Сегодня ей 31 год. Из Волгограда. Наташа, мы поздравляем с днем варенья. Хотим пожелать тебе здоровья и мира, спокойствия, и добра, уюта, гордости за своих близких. Пусть каждый день будет радостным, светлым, насыщенным, неповторимым. С уважением, маленького Наташа и ее муж, они из Волгограда. Курган передает всем пламенный привет. Цитата. Мы приглашаем всех на гастрономический фестиваль. Так вот это уже дело совсем другое. День сырка, в скобочках, рыба. Неожиданно. Всех накормим, пишет Маргарита. Но, в принципе, с другой стороны, да, логика есть. Где сырок, там рано или поздно появляется рыба. А где рыба, там и песни.
1: Завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
4: ООО «Центральный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
7: Что я знаю о плесени? Я холостяк, живу один. О плесени я знаю все!
8: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

Русское радио. Все будет хорошо. Стол заказов на Русском радио.

гостей в столе заказов на Русском радио. У меня и Миша Набокова тоже. Губки бантиком, потому что столько сообщений, столько поздравлений. С днем рождения, например, коллегу мы поздравляем сегодня, Белову Марию. Желаем счастья, здоровья, всегда оставаться на позитиве. А также передаем привет всем любителям мороженого и коллегам из отпуска от Светланы. Ну, мне кажется, чем ближе и больше отпуск, да, чем любовь к мороженому постоянно увеличивается. И я просто не могу не процитировать вот это сообщение. Прошу вас передать поздравления. С днем рождения моей любимой подруге Груздевой Наталье. С днем рождения, моя Буська. Пусть каждый день будет ярким, каждый час счастливым, каждая минута прекрасной, каждое мгновение удивительным. Я всегда рядом. От себя хочу добавить только одно. Какая Буська не любит группу «Руки вверх»?

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствори.
1: В самом разгаре стол заказов на Русском радио. Продолжаю цитировать ваше сообщение. Меня зовут Анна. Прошу передать привет своему мужу Девяткину Александру. Он сейчас находится в отпуске. Он мой герой. Я его очень сильно люблю. Анна, ну какая же вы молодец, а? Потому что когда я один, помню, уехал в отпуск, меня назвали другим словом. Процитирую сообщение. Передайте, пожалуйста, поздравления с днем свадьбы. Ничего себе, моим родителям Борису Ивановичу и Светлане Ильинишне Морозовым. У них сегодня, 19 августа, 48 лет совместной жизни. Поздравления от дочерей Анастасии и Оксаны, и внуков Тимура и Дарьи. Так, если у нас такое уже невероятное событие, что я предлагаю? Я предлагаю гулять-то гулять. Каждому мы подарим по песне. И думаю, логично, если Иракли достанется Светлане Ильинишне, а певица Слава Борису Ивановичу.

И у меня сейчас к вам только один вопрос. Кто хочет два пригласительных на летний концерт Артура Пирожкова в Москве, который состоится 28 августа, а еще лично пообщаться с артистом накануне выступления? Так, я вижу лес рук. В случае с Артуром Пирожковым лес ног. Правила простые. Первому, кто дозвонится прямо сейчас, я подарю два приглашения и эту эксклюзивную встречу. Звоните 8-495-995-105,7.

0: Время подарков на Русском радио.
1: И буквально только что к нам дозвонилась, кто бы вы думали, Александра из города Королёв. Александра, здравствуйте.
2: Всем привет.
1: Так, ну что, вы дозвонились, конечно же, не специально, чтобы получить подарок, просто передать привет, потому что подарки, ну, это не важно, правда?
2: Конечно, конечно. Хочу передать привет вашей радиостанции, чтобы она процветала, радовала нас. И, конечно же, своим друзьям, которые у меня сейчас в Воронеже, которые здесь рядом, в Королёве, в Москве. Всем-всем привет, кто меня слышит, кто меня знает. Всех люблю.
1: Очень классно, Александра, тем более в Воронеже. У меня тоже очень много знакомых. В принципе, подарок в любом случае ваш. Я поздравляю.
2: Спасибо.
1: Ваша мечта сбывается. Прямо сейчас вы получаете в подарок от Русского радио два приглашения на большой летний концерт в Москве 28 августа, где свое шоу представит Артур Пирожков. Но самое главное, накануне, Александра, выступление прямо здесь, на Русском радио, вас ждет эксклюзивная личная встреча с артистом. Это будет незабываемо, правда? Это действительно будет
2: круто,
1: вау.
2: Круто.
1: Я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Если честно, я тоже хочу.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Мне кажется, даже больше раз я выбирал арбуз, и вроде бы все знаю, и как, и что, и зачем, и почему, и последний раз выбрал просто какое-то, я не знаю, привет, Ваня.
1: Привет.
0: Какое-то убожество.
1: Ну, слушай, ну ты помнишь же традиционные подсказки, как правильно выбирать арбуз. Первое, хвостик должен быть очень сухим.
0: Так, не, это я знаю.
1: Второе, стучишь по арбузу, он должен быть пустым, как голова моя.
0: Или когда ты стучишь по нему, он должен говорить: Иван Соловьев.
1: Нет, он же: купи меня, я вкусный. Ну и третье, должна быть, ну как это, не жопка, а попка.
0: Называем вещи своими именами.
1: Жопка должна быть желтой.
0: Желтая, да?
1: Пожелтевшая. Да, вот это спелый арбуз.
0: А как ты это объяснишь? Все это было, но, по-моему, хвостика только не было. А он был вообще никаким. Это что такое?
1: Какой-то, значит, я не знаю, иностранный арбуз. Не наш.
0: Не нашинский.
1: Не нашинский.
0: Все, я даю обещание выбрать себе крутой арбуз.
1: Я тебя поддерживаю.
0: Все, спасибо тебе большое. Оставайся.
1: Давай. Пока.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил Великобританию о последствиях из-за помощи ВСУ. По словам главы МИДа, ему жаль Великобританию, если она решит быть с Украиной до конца. Также Лавров напомнил, что президент Владимир Путин предупреждал о правах России отвечать зеркально на все преступления западных стран в любом районе Мирового океана, если кто-то из них будет посягать на российские интересы и собственность. Из-за падения курса доллара федеральный бюджет в этом году недополучил 1,5 триллиона рублей. На этом фоне в июле дефицит бюджета приблизился к 6,5 триллионам, хотя, как пишет газета «Известия», высокие цены на нефть частично компенсируют потери, однако этого недостаточно для выхода в плюс. Минфин заложил в бюджет курс доллара в 92 рубля, но в мае было 70 рублей, сейчас 85. Сервисы объявлений начали запрещать сообщения о продаже и аренде голубей, которых выпускают на свадьбах, фотосессиях и других мероприятиях. Как пишет ТАСС, поводом стало поступившее обращение. В нем было указано, что зачастую после церемонии свадебные голуби погибают в городской среде. Запретить подобное объявление попросили из гуманных соображений к птицам. В России с сентября появится новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. К такой продукции относятся плюшки, булочки, ватрушки и другие виды выпечки. Как пишет РИА Новости со ссылкой на текст стандарта, изделия должны быть без посторонних привкусов и запахов, допустимо использовать ароматизаторы, мякиш булочек должен быть пропеченным и невлажным на ощупь, хотя у изделий с начинкой может быть увлажненный слой основы. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Иван Радио. Иван Соловьев.
2: А вот меня, друзья, очень часто спрашивают, даже уже немного надоели с этим вопросом. Вот, Иван, ты всегда такой на позитиве, всегда в отличном настроении. Неужели тебе никогда не бывает грустно? Да сейчас. Я ж такой же, как и все. Вот сегодня. А, и сегодня мне немного грустно, у меня даже немного болит голова. Ну, меня погода расстраивает, меня тянет все время полежать. Что это такое со мной? Я не знаю. Ну да ладно, я не привык жаловаться. Это сейчас пройдет, точнее, уже проходит под такую-то музыку. Иванушки врываются в эфир в начале нового часа на русском радио. После шикарный дуэт Юлианы Караулова и СТ. И Артик и Асти тоже в наших музыкальных планах. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет. Не клянусь.

0: Метеорологи завтра: временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Русское радио «Все будет хорошо».
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

целое море ваших шуток мы уже получили, но нам мало, мы хотим еще. Не время расслабляться, дорогие друзья. Дерзайте, творите, придумывайте. Заставьте, в конце концов, всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. В общем, ребята, продолжается Антонов Копорусский. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Самые лучшие озвучит наш Антон Юрьев. Ну а авторы лучших шуток в подарок от нас получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Это очень крутой подарок. Ну, конечно, все подробности на нашем сайте rusradio.ru. А пока продолжаем наслаждаться классной, лучшей музыкой, что есть у нас в эфире. Жасмин продолжит, а скоро появится группа «Градусы» и Владимир Пресняков, Иван Соловьев. Так меня зовут. Отличного всем настроения. Скорейшее завершение рабочего дня. Скорее бы вечер, правда? Правда?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 127-26-26-29. Город Москва. 18+. Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Обсуждали сегодня с Мишей Набоковым, когда встретились здесь на Русском радио, как правильно выбрать вкус на арбуз. Давайте я и вам тоже напомню. Ну, вообще, арбузы есть мальчики, есть девочки. Вы же в курсе, да? Мальчики, они такие удлиненные, но водянистые. А девочки, ну, такие покрупнее, пошарообразнее и слаще. Зеленый хвостик у арбуза, значит, зеленый арбуз внутри. Если сухой хвостик, то арбуз спелый, берите смело. Белое пятно безвкусный. Оранжевое пятно на арбузе вкуснятина. И вот еще паутинка, да, замечали? Вот если большая такая, прям паутинистая паутинка, все, без разговоров, арбуз сладкий. Если паутинка маленькая, то арбуз не сладкий. В общем, ребята, набирайтесь витаминов, жуйте арбузы, дыни, фрукты, овощи, все, что нам дарит матушка земля. И будьте здоровы, берегите себя. Вы слушаете Русское радио, Непара появляется в нашем эфире. Дальше послушаем группу «Рефлекс», и «Зиверт» тоже появится. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю хорошего настроения.

0: пошутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. rusradio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. rusradio.ru. Реклама на русском.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Вкусный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Если вы хотите, чтобы вас внимательно выслушали, начните фразу со слов «Только никому не говори». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Съел. Поздравляю вас, ребятки, с праздником. Яблочный спас. Обязательно сегодня что-нибудь приготовьте из яблок. Ну как, список огромный. Запеченные яблоки, шарлотки, цветаевский пирог, насыпной, штрудель, оладьи, пудинг, суфле. В общем, все, что угодно. Это как, знаете, как, помните, героиня Румянцевой, Тося Кислицына из фильма «Девчата» про картошку. Вот то же самое можно и про яблоки. Выбирайте, что душе угодно, и обязательно приготовьте. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю вам нескучного, отличного, вкусного наступающего вечера. Главное, оставайтесь с нами в компании Русского радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Осенний пик спроса на топливо может совпасть с выходом российских НПЗ на плановые ремонты. По данным «Коммерсанта», это относится и к крупнейшим отечественным заводам, и к одному из двух заводов-поставщиков в Беларуси. Источники издания отмечают, что компенсировать недобор топлива попытаются за счет поставок из Индии. Невероятно, индийское топливо будет направлено на АЗС крупных компаний в обход биржи. Собеседники издания отмечают, что отказаться от плановых технологических ремонтов НПЗ невозможно, поэтому сбалансировать рынок в осенний период будет достаточно сложно. За январь-август этого года банки закрыли 1370 дополнительных офисов. Таковы данные Банка России. При сохранении текущей динамики к концу года число ликвидированных отделений может превысить 2000. В среднем с начала года кредитные организации ежемесячно закрывали около 200 офисов. Это примерно вдвое больше, чем годом ранее. Эксперты связывают тенденцию прежде всего с изменением поведения клиентов. Большинство повседневных операций теперь можно проводить дистанционно через мобильные приложения и онлайн-сервисы, тогда как посещение отделений в основном требуется для сложных операций и работы с наличными. Кардиология в Анненках временно закрыта. Связано это с заменой ангиографического оборудования, необходимого для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. По словам главы областного Минздрава, процесс займет более 4,5 месяца. В связи с этим режим работы кардиологической службы больницы изменен. Пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями теперь будут лечить в городской клинической больнице «Сосновая роща». Оказанием экстренной помощи занимается инфекционная больница на Грабцевском шоссе. Туда уже переведены все кардиологи из областной клинической больницы. Отделение расположено в отдельном корпусе, изолированном от инфекционных больных. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Да, уже можно смело говорить, ну, где-то, наверное, следующим летом. Да, ребятки, лето заканчивается, стремительно заканчивается, как бы не печально нам было с вами это осознавать, но это факт. Наверняка у вас остались какие-то планы, которые вы намечали еще весной на лето этого года, планы, которые не осуществились. На них просто, может быть, не хватило времени, или не хватило сил, или денег элементарно не хватило. Обязательно следующим летом все осуществиться, все сделаем как надо. Я вот, например, не успел этим летом построить такую основательную мангальную зону на даче. Не хватило денег, представляете? Так что копить, начиная уже с сегодняшнего дня, следующим летом обязательно все построю. Меня зовут Иван Соловьев. Ребята, отличного всем настроения. А Дмитрий Маликов продолжает наш эфир. Дальше в наших музыкальных планах Артур Пирожков и Алсу появятся. Всем хорошего настроения и хорошего наступающего вечера. Оставайтесь с нами в компании Русского радио.

0: Сегодня, завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
6: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Прихожу сегодня на работу, и мне босс, наш директор с порога. Иван, а где шарлотка? Где пирог цветаевский? Вообще, почему ты давным-давно уже ничего вкусненького на работу не приносил, не угощал Кали? И тут же сразу вдогонку. А ты знаешь, что такое чикагская пицца? А я, знаете, ребят, я когда чего-то не знаю, мне не стыдно сказать, что нет, я не знаю. В общем, он мне показал. Я потом посмотрел, изучил. Намек-то я понял, конечно же. Я сразу намек понял. Ну, в общем, теперь в моих планах испечь чикагскую пиццу. На самом деле очень интересно. Посмотрите, тоже очень интересная интерпретация вроде как бы обычной пиццы, но вроде как-то и необычно все это. Я это к чему завел вообще разговор про еду. Иван до кухни, рубрика через 15 минут. Не пропустите! А пока Юлиана Караулова, кстати, с новинкой, Андрей Губин и Артур Пирожков. Меня зовут Иван Соловьев. Вкусный мой вам всем привет.

0: там свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Техно-Парковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
12: Искусственному интеллекту требуются люди для выполнения черновой работы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русская

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Как я рад, что вы любите готовить по моим рецептам. Сегодня в меню салат с жареными баклажанами. О, ребята, вкусно, пальчики оближешь. На обед целую тарелку съел, еще и вот на ужин буду есть, стоит в холодильнике, ждет меня. Итак, баклажан среднего размера нарезаем вдоль на пластинке толщиной в 1 сантиметр. Присыпаем солью с двух сторон и оставляем минут на 15. И вот потом проступившую жидкость промакиваем бумажным полотенцем. Обжариваем баклажаны на масле с двух сторон до румяности. Остужаем и разбираем на волокна. Отвариваем куриную грудку и ее остывшую тоже разбираем на волокна. Спелый помидор разрезаем на 4 части, удаляем мякоть и семена и нарезаем соломкой. Все ингредиенты помещаем в салатник, добавляем измельченный грецкий орех, зелень, у меня кинза, но вы можете взять любую, чеснок через пресс, немного соли, заправляем майонезом. Даем салату настояться, а потом подаем к столу. Ребята, вот будьте готовы, что ваша семья или ваши гости будут просить добавку, поэтому готовьте сразу побольше. Где найти подробный рецепт, заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, в поиске в Макс наберите Иван Соловьев, узнаете меня по фотографии, не забудьте подписаться. Вам со мной вкусно, а мне с вами приятно. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?

0: будет хорошо. Реклама на русском.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Гипермаркет Офис Мак.
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с Офис Мак.
4: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфиниум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Мой чемодан в отпуск весит 30 килограммов. 29 из них вещи на случай «вдруг похолодает». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Я всегда говорил и говорю, что один час — это очень мало. Это очень-очень-очень мало-мало-мало. Час на приветы и поздравления. Ребятки, не теряйте времени. Стол заказов у нас впереди. Мы начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Что нужно сделать прямо сейчас? Заходите в Messenger Max, находите наш канал «Русское радио». Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Опубликуем мы сейчас пост о том, что стол заказов стартует в 17.00. Так вот, в комментариях пишите, передавайте приветы, поздравляйте, делитесь своим шикарным настроением. Меня зовут Иван Соловьев. Хорошего всем вечера. Я так хотел.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России попросил правительство назвать регионы с неустойчивым финансовым положением и подготовить программы их финансово-экономического оздоровления. Об этом Владимир Путин заявил на Совете по стратегическому развитию. По словам главы государства, регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией получат до конца года еще не менее 100 миллиардов рублей. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что 43 российских региона не имеют рыночной задолженности. Новостям столичного региона. В Подмосковье отменят льготное чипирование домашних животных. С 1 января услуга будет оказываться по полной стоимости. Регистрация животных останется бесплатной, сообщает сайт РИАМО со ссылкой на областную администрацию. С осени 2023 года в Московской области действует обязательная регистрация и чипирование собак. Московские специалисты реконструируют объекты здравоохранения в Луганской и Донецкой народных республиках по столичным стандартам. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Среди обновленных зданий поликлиники, взрослые и детские больницы, корпус диагностического центра. В постройках восстанавливают несущие конструкции, ремонтируют крыши, фасады, модернизируют инженерные коммуникации, благоустраивают прилегающую территорию. Так, за последние годы в Луганске модернизировали поликлинику и два клинических корпуса. В городе Счастье в ЛНР столичные специалисты также привели в порядок больницу. Ну и последняя луна почти полностью покраснеет во время затмения 28 августа, так как более чем на 90% погрузится в тень. Об этом сообщили в московском планетарии. В Москве луна будет под горизонтом, поэтому событие нельзя будет наблюдать. Частично оно будет видно в России на крайнем западе, в частности в Калининградской области. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И вначале коротко о том, что нас ожидает с вами ближайший час. Ну, во-первых, главные герои ближайшего часа, этого часа, это, конечно же, вы, дорогие любимые слушатели. Много музыки, много приветов ваших, поздравлений, пожеланий, подарки от русского радио тоже будут в этом часе. В общем, проведем его насыщенно и весело. А теперь о том, как отправить привет, как отправить поздравления. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Уже мы опубликовали пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои сообщения. Поехали! Руслан передает привет родителям и сестре Лауре и Аделине. Большой привет! Тёма привет передает Артему Китаеву и Александру Викторову. Привет прилетел из Мурманска от Александры. Погода сегодня вроде отличная, но я заболела, пишет Александра. Передаю себе привет. Привет мужу Петру Александровичу. Очень его люблю, обожаю. Это моя жизнь, это мой человечек. Люблю всю свою семью, своих деток, Данила, Камилу. Привет хочу передать всем ведущим русского радио. Спасибо, что вы есть. С вами очень хорошо. Всем отличного настроения. Александра, Александра, не болейте. Давайте классную, лучшую музыку для выздоровления.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Калуге завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Хорошо, что завтра пятница, а не послезавтра, как вчера.
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, какие вы молодцы, какие вы активные. Столько сообщений уже написали. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». В комментариях пишите. Пишите приветы, передавайте, поздравляйте. Привет, «Русское радио». Привет, ласковый и нежный. Мужу Василию. Люблю безумно. Твоя киса, город Череповец. За окном дождь. А, из Петербурга сообщение пришло. За окном дождь, но на душе тепло и солнечно, потому что рядом любимый кабинет номер 422 одной очень известной компании. Улыбаемся и машем. А, и пашем. Не машем, а пашем. Ну, машем тоже можно. От Анны сообщение прилетело. Питеру большой привет. Большой привет Свете, Алексею, от Насти Трофимовой. Привет хочу передать маме Любови Вениаминовне Степановой, поселок Горный, Саратовская область. Я ее очень сильно люблю, желаю ей крепкого здоровья, душевного равновесия. С уважением, Андрей Степанов, город Саратов. Привет маме и папе из Петербурга, Никита Милев передает. Привет Артему Китаеву, Александру Викторову, от Темы. Большой привет из Мурманска в Краснодар улетает сестренке Веронике от Светланы. Привет всем, кто сейчас в очереди за бензином в Геленджике. Стоим, не скучаем, слушаем «Русское радио». От Янины пришло сообщение. Едем с мужем домой. Привет, хочу передать вот нам, Светлана и Михаил. Хорошей вам дороги. Поздравляю дочку Светлану. У нее сегодня юбилей, 35. Жизнь только начинается. Все впереди. Поздравляет мама Марина, город Дмитров.
0: Стол заказов на «Русском радио».

0: Реклама на русском.
1: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. ООО «Апарт-шеринг». ОГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Односуточно.ру.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Чтобы похудеть к лету, нужно было начинать еще прошлым летом. Ну кто ж знал? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: А Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех слушателей Русского радио с яблочным спасом. Желает крепкого здоровья, настроения хорошего. Любите яблоки, собирайте, ешьте, готовьте и празднуйте яблочный спас. А как же? Сегодня, это уже пишет Елена, у моей дочки Тани день рождения. От всей души желаю ей только счастливых дней, не скользкой жизненной дороги, любви, которую можно принести через всю жизнь. Очень ее люблю. Спасибо вам, Русское радио. Мамулечка поздравляет из Геленджика. Привет подруге Наташе из Волгоградской области. Передает Денис. Пусть у нее будет жизнь и счастье, добра, позитива много и много-много-много улыбок. Привет всем! Сообщение от Виктории. Едем на море. Огромный привет любимому мужу Вадиму Леденеву. Ты у меня умничка. Так держать. Ну, вам желаем хорошего отдыха. Не обгорите. Привет, Русское радио. Хочу передать привет Саше Канаеву. Позвони мне. Я тебя люблю. Твоя Валя. Привет, Русское радио. Привет своей семье, друзьям. Привет. Свою сестру Вероничку поздравляю с тем, что ее приняли в школу Олимпийского резерва по гимнастике, город Пятигорск. С уважением, Ярослав С.Г. Город Пятигорск. Ребята, наступает сладкое время. Время подарков на Русском радио. В эту пятницу, 21 августа, ну, то есть уже послезавтра, в Москве, в яхт-клубе-ресторане Шурхауса, на летней сцене на воде выступает Владимир Пресняков. У меня есть два приглашения на этот концерт. И они станут... будут тому принадлежать, кто прямо сейчас дозвонится к нам сюда в эфир самым-самым первым. Набирайте 8495-995-105,7. Удачи!
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Время подарков на Русском радио.
1: Ай-ай-ай, как же мы любим наших слушателей, слушателей Русского радио. Всегда так счастливы за них, когда они от нас уходят с подарками. В соревновании «Дозвонись первым» на Русское радио победила Екатерина. Екатерина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Мы вас поздравляем с яблочным спасом.
2: Спасибо, и вас тоже.
1: А вы яблоки вообще любите?
2: Да, конечно. Вот на даче как раз только собрала пару ведерок.
1: Ой, что планируете из этого, из этих пару ведерок сотворить?
2: Компотики, варенье.
1: Ой, наш человек сразу чувствуется. Хорошо, Екатерина, ваши приветы, поздравления кому будут?
2: Очень хочется передать привет моей маме, которая рядом со мной и которая просто в шоке. Я первый раз в жизни решила позвонить на Русское радио.
1: Как маму зовут?
2: Нина.
1: Мама Нина, большой привет.
2: Да, передаю привет своим деткам, своим коллегам. Скоро начинается учебный год. Я работаю в школе, поэтому огромный привет передаю школе в Некрасовке.
1: Ой, а я вам желаю как можно больше витаминов и сил набраться перед новым учебным годом, потому что это очень выматывает.
2: Спасибо.
1: Я как сын учителя, я знаю, что такое учительский труд. Екатерина, мы вас поздравляем. Поздравляем. В эту пятницу в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает Владимир Пресняков. В подарок от Русского радио вы получаете два приглашения в танцевальный партер.
2: Спасибо большое.
1: Будете наслаждаться любимыми песнями любимого артиста на великолепной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Все, ребята, вот так легко и просто мы делаем наших слушателей самыми счастливыми людьми.
0: Время подарков на Русском радио.

0: всем людям, которые сейчас в пробке под Серпуховым, большой привет и терпение от Галины. Привет маме и папе из Питера, от Никиты. Добрый вечер, Русское радио. Передаю привет любимым коллегам из отдела регистрации. Поздравляю с яблочным спасом. Настя поздравила. Привет так, любимому мужу Сергею Балденкову. От Вики. Привет семье. Мамуле Тане, братику Савелью передает Викуля. Привет любимому Лешеньке передает Светик. Я тебя люблю очень сильно, солнце. А, не ты мое солнце, я твое солнце. Всем, так, это я уже прочитал. Привет из Асбеста. Виктор Палыч, я скоро приеду, сообщает Анна. В этот замечательный день. Элина Рустамовна пишет. Хочу поздравить лучшую подругу Руфину с днем рождения. Желаю огромного женского счастья, крепкого здоровья тебе и твоей семье. Пусть в твоей жизни все будет красиво и прекрасно, так же, как и ты сама. Хорошие слова. Привет семье Митько, Евгению, Диме и Мише от Виктории. И привет моему дорогому и любимому папе Владимиру, передает Гриша, и его брату Дмитрию. Хорошего настроения и отличного вечера.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
9: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
10: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
11: В ленте.
12: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
13: Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Привет, Русское радио. Привет, Иван. Твой рецепт яблочно-сметанного пирога просто супер-пупер. Спасибо. Ой, мне прям вот бальзам надо. Или масло. Маслом. Ножом по маслу. В общем, приятно мне, спасибо. Хочу передать привет маме Вале. Она самая лучшая, самая красивая и самая справедливая. Я ее очень сильно люблю. Огромный привет из Калининграда. С праздником, с яблочным спасом. Мы на даче, всегда слушаем Русское радио. Обожаем вас. Привет мужу Кириллу. Люблю тебя, ты у меня самый-самый, присамый лучший. Екатерина сообщает. Привет мужу Алексею и котенку, с которым мы сейчас в долгой дороге из отпуска. Пожелайте нам хорошего пути и отличного настроения. Желаем вам хорошего пути и отличного настроения. Привет из Татарстана. Готовимся к юбилею тещи. Завтра 70 будем ей отмечать. Всем желаю хорошего настроения. Линар написал. Линар, ну шикарного вам праздника. Надо так отгулять юбилей тещи, чтобы до 100 прожила, как минимум. Привет из Липецкой области от Анютки. Поздравляю мужа Сергея с днем рождения. Желаю здоровья. Здоровья, счастья, всего хорошего. А вообще, Русское радио, вы самое лучшее радио. Анна сообщает. Анна, не буду спорить. И давайте финальное сообщение. С яблочным спасом поздравляю доченьку Наташу. А также с днем рождения поздравляю. Желаю любви, счастья, здоровья, чтобы все мечты сбывались. Мама Марина. Все, ребята, спасибо вам за ваше сообщение. Вы большие молодцы. Впрочем, как и всегда, следующий стол заказов в 22:00. Не пропустите.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
0: Ну, теперь давайте отбросим все шутки в сторону. Только серьезные лица и голоса. Шучу! Да шучу!
2: Я пыталась, да, уже представить, как я сделала серьезную лицо.
3: Да, нет, я...
0: Ты не хотел, тебе не получится.
3: Отбросить шутки в сторону, лично для меня все, что отбросить копыта, друзья мои.
0: Вообще не выйти на работу.
3: Это те самые копыта, которые позволяют нам как-то неплохо вообще.
0: Александр Пряников, Юлия Калинина, Иван Соловьев. Мы снова вместе, значит, вечер на русском состоится.
3: Состоится он и сегодня будет особенно интересен тем, друзья мои, кто воспитывает будущее России у себя в семьях. И уже слегка от этого будущего подустал, хочу вам сказать. Тема часа – любимые фразы ваших, да что ваших, наших с вами детей. Вот тот самый момент, когда ребенок одной короткой репликой ставит в тупик всю вашу взрослую высшую школу экономики.
0: Могу... Будет сеанс семейной психотерапии ближайшие два часа.
3: Могу, кстати, привести пример буквально. Недавно случился, я лично был свидетелем. Хотите?
0: Так, да, а что ты спрашиваешь?
2: Конечно.
0: Раз
2: давай,
0: начал
2: давай,
0: А, говори
2: давай,
0: Б.
3: Давайте. У племянника праздновали день рождения, главное. Приходит бабушка, протягивает ему 5 лет, что ли, племяннику, значит, эту вот тарелку манной каши, пока мы там, значит, отдыхаем. И этот ангелочек с кудряшками такой смотрит на кашу, тяжело вздыхает и басовитым голосом деда-отставника выдает на всю квартиру. «Ну что, опять эта хмурая жижа? Неси, мать, корвалол, мы ее теряем!» Все такие, 5 лет откуда? А он, оказывается, просто цитирует деда, у которого каждое утро всегда, в общем, начинается одинаково.
2: Я теперь точно знаю, что я представляю собой по утрам.
0: Ребят, заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское радио. Мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях ждем ваши истории на тему «Любимые фразы выражения наших детей».
1: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
2: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
6: Менеджер банка сумел таки уговорить грабителя взять еще и ипотечный кредит.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России назвал экономическую динамику в стране скромной, но позитивной. Прирост волового внутреннего продукта ВВП находится на отметке около 1%, уточнил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию. По словам главы государства, на экономику влияют в частности внешние давления, а также атаки беспилотников. Последние, отметил Путин, наносят ущерб, но не имеют критических последствий. Между тем, инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 13,7%. Месяцем ранее показатель ценовой тревожности был на 1% выше. Такие данные получили аналитики по итогам опроса, проведенного по заказу Центробанка. Ранее Росстат 2 недели подряд фиксировал дефляцию, снижение потребительских цен в стране. Новый отчет по инфляции, как ожидается, выйдет сегодня. Москва укрепляет статус главного индустриального и технологического центра страны. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». За прошлый год столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции почти на 5%, а за первое полугодие объемы производства выросли уже на 12,5%. Хорошие результаты демонстрируют отрасль радиоэлектроники, производители лекарств и медицинских изделий, аэрокосмические предприятия. Кроме того, за полгода в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса назвали любимых персонажей мультфильмов. В их числе оказались кот Леопольд, Чебурашка, доктор Айболит, Винни-Пух и Карлсон. Примечательно, что из первой пятерки рейтинга выпали котенок по имени Гав, мамонтенок и домовенок Кузя. Обосновывая свой выбор, респонденты отметили доброту и искренность любимых персонажей. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас «Вечер на русском».
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Да нет, надо было по-другому. Кот Леопольд.
4: Это я.
3: Карлсон.
4: Это ты.
3: И котенок по имени.
4: А что, любимые мультгерои, любимые герои радиоэфира.
3: Да, да. Так-то котенок.
5: Я предлагаю взять тебе котлету и начать ее делить пополам.
4: Взять котлету и закрыть рот. Привет, ребята.
3: Да, да, привет, друзья. Так что, Юль, у нас котенок-котенок, но иногда и гав может.
4: И когти какого.
3: Приветствуем всех приветствуем, всех тех, кто на улице нас слушает, и дома сидит слушает, и на даче сейчас работает, и в торговых центрах, и даже те, кто в машине сидит, у дома припарковался и не выходит, чтобы нашу программу не пропустить тоже.
4: Такие есть процентов 30, я точно знаю.
3: Я в этом вас уверен.
4: Тему мы уже озвучили в прошлом часе, но мы ее напомним и сейчас. Как всегда, про наше любимое детство, про наших детей будем говорить сегодня. Любимые фразы и выражения наших детей. Давайте вспоминать.
5: Ой, красота. Про детей я очень люблю, потому как дети — это неисчерпаемый источник вдохновения для родителей.
4: Я думал, сейчас скажешь, дети — это наши цветы жизни.
5: Ну, конечно. Надо бы продолжила эту фразу, но не буду, так сказать.
4: Я понял.
3: В смысле, надо их сажать головами вниз?
4: Это лук сажать головами вниз.
3: Цветы же тоже.
5: Для профилактики.
4: Ребят, заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Опубликовали мы уже пост с темой шоу в комментариях. Ждем ваши истории.
0: Вечер на русском.

0: Калуге завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Тенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Тенет». «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
10: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
11: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
13: Что слушает страна?
14: На

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Дорогие вы наши любимые слушатели, вот уже как 14 минут мы тут втроем делаем ваш вечер эмоционально наполненным, приятным и теплым. Сегодня обсуждаем любимые фразы наших детей. Читаем ваши истории. Вот прикольная история пришла из Москвы. Пишет Карина. У моего друга, его зовут Денис, есть маленький сын. Они с мамой заходят в автобус, а мест нет. Стоят как бочки в селедке. И маленький Денис уверенным голосом, но громко на весь автобус говорит: «Осторожно, граждане, ребенка задавите». Ну, понятное дело, что он от мамы как-то услышал эту фразу, так и повторял потом какое-то время во всех поездках на автобусе. Интересно. Место, конечно же, сразу уступали.
2: Да, да, вот,
1: вот маленький ребенок – это отличный повод, что тебе всегда уступят место.
2: На самом деле у нас было еще круче, когда мы с сыном входили в вагон метро, тут же расчищалось пространство, потому как он был настолько очарователен. Я долгое время ему не стригла волосы, у него были белые кудри. Mm-hmm. И когда он входил и делал вот эти потрясающие глаза, полные печали, тут же расчищалось огромное пространство.
1: Давали деньги, продукты, фрукты.
2: Да, да, да. Полина пишет, а дочка Лера всегда отвечает: «Че, реально?» Вот 5 лет ребенку, а сразу чувствуется, что суровая барышня растет. И Ольга сообщает, в любой ситуации говорит: «Ну, куда мы лезем?» Это тоже очень понятно, тоже сразу
1: и куда
2: всех
1: мы лезем?
2: Да, всех расставил по местам. И любимая фраза детей Елены Шулаевой: «Не хотим читать и не будем». Кирилл и Ярослав так отвечают маме: «Не хотим и не будем». Я чувствую, веселая школьная жизнь ожидает их маму и этих мальчишек.
3: До изобретения соцсети, электронных гаджетов эта фраза приводила обычно к... Ну, у меня в семье к тапку. Меня не ремнем, меня тапком воспитывали.
2: Я в угол вставала.
3: Так что, какие мы несчастные. Михаил из Ульяновска. Мы с друзьями отдыхали на море в Адлере в 2011 году. Погуляли знатно вечером, а на утро дочка друзей на вопрос: «Где мама?» Мол, с утра, за стол с утра продолжать банкет. Она говорит: «Мама болеет». Мы все выпали и до сих пор вспоминаем этот мем. Привет из Ульяновска, Михаил. Друзья мои, ну на море, тем более Адлер, тем более в 2011 году, это время, когда люди ехали на море не за здоровьем. И до сих пор туда не... Они едут проверить предел возможностей своего организма. И дети просто это знают лучше всех. Они просто не знают.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Для того и две половинки, чтобы сидеть на двух стульях. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
15: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
16: Ну, мы, конечно, давно не дети, но играть, ой, играть мы любим со слушателями. Вечерний замес у нас впереди. Даем задание, даем 30 секунд. Задача слушателя — дать как можно больше вариантов ответов.
17: Да, задача вообще — выжать из вашего мозга все, на что он способен, даже больше. Если вам это немножечко удалось, назвали 5 ответов, забираете в дом светильник. Мозг разогнался, выдали 10 ответов к светильнику. Со свистом прилетает еще и колонка. Все, друзья, вы красота. Король вечеринки. Ваши соседи завидуют вашим призам. Что говорить-то?
18: 8-495-995-105-7. Звоните.
15: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» звонок из столицы швейных машинок. Город почему? Сейчас узнаешь, это город Подольск. А на связи Олеся. Здравствуйте, Олеся.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Олесь, скажите, пожалуйста, а вы как насчет любимых фраз детишек, которые есть рядом с вами? Может быть, ваши дети, друзья, племянники? Рассказывайте.
2: Мои дети уже выросли давно, а племянников нету.
3: Ну что, когда они детьми-то были, какие у них были любимые фразы? Мам, дай поесть, или мам, денег дай.
1: Это когда выросли в любимые фразы.
2: Да. Они уж не со мной живут.
4: Понятно. Ну, то есть все светлые воспоминания развеялись как дым. Я думаю, что от сегодняшнего вечера у вас останутся новые, свежие, яркие. Тем более, что Ваня сейчас готов вам вопрос озвучить.
3: Да, да? И мы поздравляем вас с яблочным спасом. И сегодняшнее задание будет плотно и тесно связано с этим поводом. Олеся, у вас будет 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов вот на такое задание. Назовите, пожалуйста, блюда, в которых присутствует яблоко.
2: Ну. А, варенье, повидло, шарлотка, пудинг яблочный, каша с яблоками.
1: Так, мясные пошли блюда.
3: Ну, такая тушка.
2: Салаты с яблоками,
3: ну, допустим.
2: Мороженое, компот.
3: Еще.
2: Морс, сок.
1: Морс и сок от... Ну а где утка с яблоками?
3: А где поросенок в яблоках?
1: Где пирожок с яблоками?
3: А где оливье с яблоком?
1: Где торт?
3: Это как а ее? Штрудель?
1: А штрудель где?
3: А тартатен? Олеся, мы вас поздравляем. Ну, не расстраивайтесь. Светильник от русского радио — это ого-го, какой подарок. Вы замечательная, вы его заработали.
2: Спасибо большое.
4: Ну скажите, а привет это ваши кому, как победительница?
2: Ну, привет моим взрослым детям, Дарине и Ксении, моей маме, моей сестре.
4: Ну, мы вас поздравляем. Вы замечательная, Олесь. Мы очень рады знакомству с вами. Я уверена, еще не раз встретимся в эфире русского.
3: Жуйте яблоки и будьте здоровы.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Ты и я, он, она.
2: Вместе целая страна.
1: Вот видно, видно, что из одного культурного слоя мы все с вами, уважаемые радиослушатели, происходим. И, ну, аж не говоря про людей в студии. Так, обсуждаем сегодня любимые фразы, крылатые фразы ваших детей, которые всех привели в неописуемый восторг, ступор, ужас, эпилептический припадок. Нужно подчеркнуть.
2: Екатерина пишет. Когда ребенок разбросал игрушки и сказал, я ему сказал, ну-ка давай-ка собери, приборку сделай. Он сказал, мам, я не могу, у меня же голова большая, а ручки маленькие.
1: Эти господи.
3: Красавчик, молодец.
1: Кстати, между прочим, надо запомнить. Да, голова большая.
2: Слушай, Саш, давай-ка научим, что это. У меня же голова большая, ручки маленькие, не могу.
3: Ты думаешь, если ты так жене скажешь, она будет в восторге.
2: Она тапок возьмет.
3: Да, да, да, пресловутый, о котором ты упоминал.
1: Пользуясь тем, что голова у меня действительно большая, промахнуться по ней несложно. Так, привет, телепузики. Телепузики? Что это?
3: Да, ну некоторые из нас, некоторые, конечно, богини Афродита.
2: Обнимемся.
1: Я даже, не, я их не смотрел. Они меня пугали, кстати.
2: Такие, я, кстати, тоже.
1: Юленьку спрашивают, не обижайте. Небе в надежных руках ваша Юленька еще.
3: Я потом вам расскажу всю правду.
1: Да,
2: я если выйдешь.
1: Сложно ту сам парусную яхту перевернуть, чем Юлю, знаете, опрокинуть. Моя дочка любила говорить, папа фуяшку забыл. Папа фуяшку забыл. Теперь выросла и говорит, что не помнит такого. Конец цитат. Фуражку!
2: Фуражку!
1: Фуражку!
2: А ты не понял?
1: Слушай, папа не понял. Он пишет, потому что теперь выросла и говорит, что не помнит такого, и никто до сих пор не знает, что это означает.
3: Мы расшифровали.
1: Фух!
3: Мы
1: сейчас,
3: египтологи.
1: Сейчас папа, наверное, в общем-то, в это самое выдохнул. Фуяшку, наконец-то, расшифровали.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
6: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат» 6+.
7: Камера, мотор, начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят

0: на все это.
1: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
2: ООО «МВМ».
1: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в «Гиперленте» всего за 149 рублей. За каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей. А еще вас ждут эксклюзивные герои.
6: Только в ленте.
7: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Дорогие ребята, вы такие молодцы, классные сообщения присылаете. В каждой вашей истории мы узнаем либо своих детей, либо самих себя, как мы в детстве говорили.
2: Точно, точно.
1: Читаем ваши сообщения. Поехали.
3: И?
2: Хорошо, тогда я читаю. Ирина М., внучка, 3 года, говорила: «Так бывает у людёв».
1: Ну да.
2: Я просто представляю, стоит няшное создание и излагает вот так. А дальше девочка обязательно добавляла свои фразы, типа: «Конфет хочется, а заставляют есть суп, а сейчас барышне уже 22». И этой фразой пользуются ее друзья, она разошлась по разным градам. Внучек говорил: «Мам, ты лучше всех пацанов вместе взятых». И как мама мальчика, я вам точно говорю, это лучший комплимент, который можно услышать. Ну и второй мальчик говорил: «Мам, а почему, когда я сплю один в комнате, и там темно, а когда ты заходишь, становится светлее?»
3: Ой.
2: Какая прелесть!
3: Ну-ка, ну слушай, ну маме-то приятно.
2: Ну,
3: она тает, да.
2: Конечно.
3: И слезы на глазах.
2: Да,
3: и
2: да.
3: Никто же в этой ситуации не решает сказать ребенку, что просто мама открывает дверь, и в коридоре горит лампочка.
2: Знаешь,
3: на 100 ватт.
2: Уйди со своей прозой.
1: Надежда рассказывает. Забрали ребенка из детского сада, спрашиваем, что там в садике, что воспитатель говорил, а он выдает: «Спи, кабан». Слушайте дальше, это еще не все. И в магазине бегал, кричал эту фразу. Оказывается, у них в группе есть мальчик по имени Камал. Ребенку 2 года. И вот воспитатель говорит: «Спи, Камал». Он: «Спи, Камал».
3: «Спи, Камал»?
1: Да.
3: Я думал, какой-то... Это как лекарство в аптеке напоминает.
1: «Спи, Камал».
3: Купите-ка мне «Спи, Камал». Катерина из Калининграда. Еще раз привет из Калининграда. Мы все еще на даче. Сын живет в Питере, ему уже 23, но когда он был маленький, он говорил: «Не чемодан, а чембондан». Так
2: да.
3: Мы до сих пор называем конец, в общем-то. Слушайте, ну, чемодан — это обычная коробка на колесах, а чембондан...
1: По-французски.
3: Да, какой-то, это как какой-то дорогой парфюм или бренд.
1: Не говори. Продолжим обсуждать эту тему во втором часе. Любимые фразы, выражения наших детей, ребятки. В 19:00 «Вечер на русском» вернется.
0: «Вечер на русском».

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Забирайте все выгоды этого августа. В «Лада Корс Калуга» скидка до 845 тысяч рублей на новые автомобили «Лада». Подарки при покупке, оформление за один день, госрегистрации в салоне. Спешите! Подробности по адресу. Калуга, Анинки, Резванская, 6.
4: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 31 августа 2026 года.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
7: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
8: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал.
1: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.
9: Конкретно.

Лето, солнце, напекло, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минстрой и Центробанк подготовили совместно законопроект о покупке новостроек в рассрочку. Документом, в частности, устанавливаются меры ответственности за просрочки платежей. Сама по себе рассрочка будет беспроцентной, но при систематическом нарушении графика платежей застройщик вправе потребовать досрочной уплаты оставшейся суммы задолженности, пишет российская газета. Рассрочка стала популярным инструментом продаж после существенного подорожания ипотеки. Банки стали требовать включать в ипотечное страхование риски прилета беспилотников. Пока это точечная практика, прежде всего для залогов в приграничных регионах. Чаще такая угроза оформляется не отдельной строкой, а через покрытие военных рисков. И упоминать непосредственно атаку БПЛА в договоре не обязательно, пишет газета «Коммерсант». Расширенное покрытие повышает стоимость страховки на 10-20%. За последний год число запросов на такое страхование выросло более чем в 10 раз. Больше половины россиян в этом году столкнулись с контрафактными или некачественными автозапчастями. Это показало исследование, результаты которого приводит газета «Известия». Чаще всего подделывают моторные масла и технические жидкости, на втором месте фильтры, на третьем – детали подвески. Аналитики связывают распространение подделок с ростом стоимости обслуживания машин. Стремясь сэкономить, автовладельцы чаще выбирают более дешевые аналоги. Ну и последний опрос показал, что каждый десятый россиянин стесняется своего жилья перед гостями. Основной причиной названа нехватка пространства. При этом для большинства респондентов внешний вид квартиры не имеет значения. Чаще всего поводом собраться дома становятся дни рождения и праздники. Принимают гостей россияне в основном в гостиной или на кухне. У меня на этом пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Что это только маленьких квартир? Иван Соловьев вот стесняется, у него огромная квартира, понимаете? Сколько к нему в гости не напрашивается?
3: Не-не, у меня квартира не огромная, у меня душа огромная, гостеприимная. Вот что.
2: Вот так. Вот так что знаете.
3: Ко мне нельзя, у меня ремонт.
4: А вообще, по-моему, мы не в накладе, потому что мы никуда не ходим, просто приходим на работу, а он приносит вкусняшки.
3: Я предлагаю следующий эфир посвятить Ивану Соловьеву. А сегодня у нас дети.
2: Дети. Тут тоже своего рода деть. Друзья мои, второй час нашего эфирного короткого замыкания. Время сегодня у нас, когда приличные, взрослые, успешные люди признаются в том, как их поставили в тупик собственные дети. Тема часа – любимые фразы ваших мелких спиногрызов.
3: Наталья пишет. Мой сынок, на удивление всем родным, самое первое слово сказал «дидика». Подумали и решили, что это дедушка. И угадали. Но почему ни мама, ни папа? Вот так вот он любил деда больше всех, хотя ему и не родной.
2: Вижу эту картину. Смотри, вот он сидит в коляске, мама с папой рядом. Такие, ну скажи, мама, папа, и тут ребенок медленно переводит взгляд на деда, который просто тихо сидел в углу, чинил розетку, не знаю, и младенец такой, дидика, и все, мама роняет погремушку, папа бледнеет, неродной дед застывает с отверткой, и у него катятся слезы, он шепчет, все, переписываю на него дом, лодку.
3: А до этого он с ним репетировал, скажи, дидика.
2: Все.
3: Ребят, заходите в мессенджер Макса, находите наш канал «Русское радио», опубликован пост с темой. В комментариях делитесь своими историями.
0: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

Калуге завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Русское радио, все будет хорошо.

0: Ча-ча-ча.
1: Русское.
2: Русское радио.
1: Русское радио. Все будет.
3: Все будет. Хорошо.
2: Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
4: Когда у нас заходит тема о детях, у наших слушателей, конечно же, сразу все учащается дыхание,
5: да.
4: Учащается сердцебиение,
5: да.
4: Сердце крови наливается.
5: Ого.
4: Мы сегодня вспоминаем фразы и словечки наших детей интересные. Читаем ваши истории. Рим. Мужчину зовут Рим. Сын в детстве подошел с грушей. Груша, фрукт такой. А я смотрю телевизор. И говорит: пап, отъешь. Ну, я взял и отъел. Глаза детские наполнились слезами. Ну, понимаете, да, оказывается, надо было не отъесть, а отрезать. Почистить. Поподъешь. Ну, я взял и отъел.
5: Еще пусть скажет спасибо, что целиком грушу не слопал. Под сериальчик-то нормально заходит. Ребенка объедает.
4: Отъедает.
5: Камила Исаева докладывает. Двоюродный брат маленький, когда был, спрашивает: чья Майя бы я? Мы долго не могли сообразить, что это. Потом оказалось, что он спрашивал. А что вот он спрашивал? Угадайте.
4: Я думаю, мультик «Пчелка Майя».
5: Ну да. Ладно, да? Ты увидел.
0: Серьезно?
4: Конечно, я видел. Я обожал этот мультик.
0: Да, «Пчелку Майя» я обожала даже в моем детстве.
5: Ты видел это сообщение? Ты угадал?
4: Нет, я не видел это сообщение.
5: Дай
4: ну,
5: зуб.
4: «Пчелка Майя». Ну, понятно.
5: «Чья Майя», да.
4: «Чья Майя», «Пчела
5: да.
4: Майя».
5: А я уже стал латынь вспоминать вообще, заклинание.
4: Просто мы разных возрастов.
5: Не, ну ты вообще, он хороший родитель был бы.
0: Абсолютно.
4: А я и есть хороший родитель.
0: Ты знаешь что, я думаю, давай подбросим ему твоих детей и мы его тоже.
5: Моих не потянет уже все.
4: Думаешь, да?
5: Там все упирается.
4: Господа, я потяну любого ребенка.
5: Так, Саня, Полина, собирайте манатки. Я вам новый дом нашел.
4: Ну все-таки давайте к историям. Родителей.
0: Анютка пишет, два моих сына, когда их просил убраться, сказали: мы тут не клининговая компания.
4: Угу. Обалдеть.
0: Да. И, кстати, мой сыночек очень любит, когда его распекают, отвечать обоюдно.
4: Обоюдно.
0: Да, и все это с таким презрением, и все это с таким вот чувством превосходства. Сын, ты плохо учишься, ты мог бы написать это сочинение лучше. Обоюдно.
4: Слушайте, но дети 21 века, они
0: да,
4: другие.
0: Да,
5: чуть
0: да,
5: другие. Я тоже нормально, когда тебя убираться заставляет. Ну, клининговых компаний тогда, конечно, не было.
4: Ты так же не отвечаешь.
0: А тапок, Саня, тапок? А как же
5: тапок,
0: насчет?
5: Тапок, да.
2: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Когда все говорят, даже когда ты вырос, нужно сохранить в себя детское восприятие мира. Не путать впадать детство. Что имеется в виду, я вот понял, буквально ведя сегодняшний нас потрясающий, как обычно, эфир. Это означает, что именно нужно себя вести как дети. Сначала сказал, потом подумал, потому что твои мысли...
2: Абсолютно, они бесценны. Все
1: портит. Собственно, фразы ваших детей, которые вспоминаете до сих пор, которые поставили вас в тупик, которые... все такое.
3: Ксения свою историю рассказывает. Дочка увидела лысого мужчину в автобусе и громко на весь салон прошептала. «Мам, смотри, у дяди голова босиком». Вот. Смешно.
2: Когда вы состаритесь, и у вас будут головы босиком, а такой момент настанет. Я сейчас буду шутить на эту тему. Да, да. Я смотрю прямо на тебя.
1: Да, ее надо сослать в какое-то менее популярное шоу какое-то. Вот на утро отправить. Пусть она там постажируется. Ей досталось два таких самца! Красавцы такие!
2: Она тут.
1: Две самцы!
2: Самцы! От того, что ты громко кричишь, ты не стал больше альфом.
1: Так, ты будешь?
3: Давай.
2: Мой младший, когда укладывал спать, требовал, чтобы я с ним всегда полежала и спрашивала: «Обнимаешь?» А еще если замечал, что я его обманула: «Мам, ты мне нашутила, да?» Нашутила. Это Марина Л.
1: Эх ты,
2: нашутила. Я теперь точно знаю, что Ваня нашутит, Саша нашутит.
1: Шутун ты вообще. Шутун. Ну, слушайте, я мимо этого сообщения не могу пройти. Руслан докладывает. Сын, когда был маленький, как-то супруга на него ругалась, он подходит к ней, закрывает ей рот ладошкой и говорит: «Успокой свой рот!» Нет, Руслан, он должен сказать: «Успокой свой рот!» Вот. Слушайте, Руслан, ведь что делает муж в этот момент? Трусливо уходит в коридор. Когда жена там... Вот, делает вид, что чинит молнию куртки.
2: Точно.
1: Руслан, найдите своего сына и пожмите ему руку от всех мужчин, потому что он решился на то, на что мы, мужчины, не решаемся делать со времен подачи заявления в ЗАГС.
0: Вечер на русском. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Вечер на русском продолжается. Он не просто продолжается, набирает обороты. Друзья мои, говорим сегодня про любимые выражения ваших детей. Те самые, после которых вы немножечко посидели и дали себе обещание, когда вырастет, лишить этого спиногрыза наследства.
2: Или наоборот, умиляетесь.
1: Да. Или наоборот.
2: Вот Владимир, Владимир пишет: мой мелкий, младший сын, газированную воду называет колючая вода. И просит иногда: пап, налей мне колючки.
3: Да, прелесть. И колючка. Я думаю, что у всех детей есть такие сравнения. То есть вот когда пища имеет совершенно специфические ассоциации. А вспоминаю случай, когда моему сыну было 3, мы были в одном популярном ресторане в Москве, и в одном из залов у них над столом не горела вот эта люстра красивая.
2: Абажур.
3: Да, да, да. И, значит, мы садимся, все тихо, спокойно, нормально. Он видит, что вот этот абажур совершенно никак свет не издает, и он спрашивает у официантки: а что это у вас такое? А у него голос был суровый, несмотря на 3 года. Она говорит: простите, пожалуйста, сейчас не работает. Но надо исправить, как-то почините.
2: Вы с кем живете?
3: И мы запомнили вот эту фразу, и потом ее использовали всю жизнь, то есть вот и до сих пор используем. Ну, надо исправить, почините.
1: Дружище, Иван, мне кажется, мы с тобой ведем шоу с мамой будущего какого-то депутата или
3: премьер-министра, да.
1: Ну, ты прям премьер-министр.
2: Представляешь, у них, наверное, в квартире все сделано идеально, все горит, все работает.
3: А все горит и работает, то, что делает. Делает мама, а то, что делает папа, это неприкосновенно, потому что все, что делает папа, это заведомо гениально.
2: Понятно. Денис, укладываю дочку спать, она меня обнимает и шепчет: папочка, ты мой самый любимый скелет. Имела в виду секрет.
1: Я думаю, повод назвать папу скелетом — это один раз найти его в шкафу.
2: Скелет в шкафу.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробках.

0: Реклама на русском.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30-0804. 0+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
13: Гипермаркет Офис Мак.
14: Звонок для учителя.
15: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
13: Экономьте с Офис Мак.
16: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
20: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
21: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
22: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И, конечно же, ваши сообщения, которые не заканчиваются. А все почему? Да потому что тема затронула нас всех. Вспоминаем фразы, любимые фразы наших детей, фразы, слова и выражения.
2: Да. Ну, вот это сообщение космическое, сейчас поймете. Елена Соляник, дочка, когда была маленькой, годика 3, очень любила играть в маленьких зверушек. Так вот, я ей рассказала про то, кто такие животные свиньи. И что я ее... Ну, свиньи. Что я родила ее именно в год свиньи. Постоянно играя всех зверей, она называла свиньями. Сидели как-то в кафе на

0: Она дедушку директором дивана называла. Он всегда такой, бани придет, развалится на диване. Директор дивана.
1: Мужчины, если вы не директор дивана в своей семье, вы вообще никто. Тьфу на вас. Вот так.
0: Ребята, провели мы классно эти 2 часа. Просто супер. Ваши истории best.
1: Поддерживаю.
2: Лучше. Смешно, хохотали искренне от души. Да.
1: Это действительно так. Ну, я не устаю повторять, на детях, особенно чужих, зарабатывать себе рейтинги, все на свете легко и приятно.
0: Юлию Калинину мы оставляем.
2: Спасибо.
0: Со слушателями.
1: В покое.
0: Да. А все втроем вновь завтра в эфире в 18:00.
1: Конец связи.
3: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
2: Декабрь только начался, а я уже немножко поправился за зиму.
3: Телефон рекламной

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте. Выросло количество стран Евросоюза, в которые россияне не смогут въехать по пятилетнему загранпаспорту. С 1 октября Швеция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта. Это следует из заявления Еврокомиссии. Власти Швеции пообещали до конца года пускать россиян с такими документами, если шенгенская виза или ВНЖ были получены до октября. Ассоциация туроператоров России отметила, что с октября небиометрические российские загранпаспорта сроком действия в 5 лет не будут признаваться уже в 15 европейских странах. Пятилетние загранпаспорта России ранее перестали принимать Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния, Финляндия, Франция и Чехия. 50 школ Калужской области с нового учебного года начнут тестировать систему оценки поведения учащихся. Так, в Калуге пилотными станут школы номер 2, 13, 17, гимназия номер 19, 25, 26, 29, 33, лицеи номер 36, 39, 43, 47 и областной центр образования. Еще 15 школ пробируют новую систему в Боровском округе. Оценивать поведение будут по трехуровневой системе. Образцовая, допустимая или недопустимая. В числе критериев дисциплина, социальная взаимодействие, личностные качества и учебная активность. Курировать процесс будут советники директоров по воспитанию. При школах создадут комиссии с педагогами и психологами. Робот-бариста из столицы КНР претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Он приготовил 202 чашки кофе за час. Рекорд установлен во время открытия первой в мире беспилотной кофейни. За минуту машина прошла все этапы от помола зерен и заваривания до выдачи напитка клиенту. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Жаль, конечно, если пропустили вечер на русском. У нас сегодня был 2 часа абсолютного счастья в компании самых отзывчивых во всех смыслах на свете слушателей. Пролетело это время просто великолепно, за что вам огромное спасибо. Ну а теперь, когда сильная половина нас покинула, прекрасная может развернуться в полную силу. Я еще не придумала, как стану использовать предоставленную свободу, но одно решил точно, нам с вами будет весело. В конце концов, среда катится к закату, это значит, что четверг и неполная рабочая пятница у нас с вами впереди. А значит, со своими трудовыми почти закончили. Давайте-ка, как всегда, реализуем с чувством, с толком, с расстановкой право на отдых.

0: Оренбурге завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: И

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: Если только что присоединились, знайте, что именно вот этот час станет часом вашего хорошего настроения. Ну а дальше по нарастающей пойдем, как обычно, к полуночи достигнем правильного градуса. Потом вы со спокойной душой отправитесь спать и утром проснетесь в отличном настроении. На себе проверено неоднократно, если в добром здравии, в хорошем самочувствии, в правильном настрое, душевном отходишь ко сну, то и просыпаешься вот как-то легко, бодро и весело. Пусть так и случится. Оставайтесь на русском для поддержания вашего отличного градуса со свежей вещицей про ресницы, диджей Смэш и невеста. Оставайтесь, рада каждому из вас.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-24-76-29.
3: Город Москва. 18+. Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес. Стоят. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

на самом деле на месте Юлии Савичевой я бы эту песню назвала не «Гудбай, любовь», а «Здравствуй, новая я». Мне вторая часть фразы нравится гораздо больше. И да, иногда приходится прикончить какое бы то ни было чувство для того, чтобы обрести себя новую и прекрасную. Девчонки, если какие-то отношения в вашей жизни заканчиваются, то только для того, чтобы распахнуть двери навстречу принцу и его белой лошадке. Но там дальше они вас подхватят и увезут в сногсшибательно счастливое завтра. Если что, я в вас верю, и все будет хорошо, поверьте мне. У нас здесь на русском только по такому принципу живем и работаем, и вам советуем его же придерживаться. Впереди NU, немного лирики и печали, потом Филипп Киркоров, как всегда, 100% драйв, группа «Непара» и Сергей Лазарев на русском.

0: на самом деле плакать и смотреть – это штука, которую могут себе позволить только мужчины, потому что девчонки либо плачут, либо смотрят, потому как у нас же глаза улучшены. С утра пораньше реснички кто клеит, кто подкрашивает. И да, когда речь идет о том, чтобы плакать и смотреть одновременно, в общем, мы не рискуем, дабы не испортить впечатление о нашей потрясающей внешности. Но о том, что мы все с вами как на подбор красавицы, в этом я уверена абсолютно точно. И всякий, кто с нами не согласен, будет иметь дело с нашими мощными, маленькими, нежными кулачками. Сергей Лазарев у нас с вами впереди, Чили, а еще Никита и Мария Зайцева появятся. Все слова о любви прозвучат. Впрочем, здесь на русском по-другому не бывает. И если какой-то танец в вашей жизни становится последним, это точка только для того, чтобы вы могли со спокойной душой перевернуть страницу и начать новую историю.
1: Давай с

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Нужно ли пить витамин D,
9: если твоя жена солнышко? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

я почему-то уверена, что все слова о любви никогда-никогда не будут сказаны. Ведь каждая новая история – это новые оттенки чувства, которые, конечно, складываются в неповторимую картину. И одним подавая нежную пастель, другие яркий импрессионизм любят, а третьи радуют за замысловатый арт-деко. А тут вы творцы, и вам палитра в руки. Я уверена, что ваша история, она, конечно, уникальна, конечно, прекрасна. А главное, внутри этой истории обязательно будут счастливы два человека. И каждый из нас с вами так или иначе, рано или поздно, но все-таки окажется в месте, которое можно назвать домом, потому что там тепло, уютно и всегда ждут.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат третью неделю подряд зафиксировал в стране дефляцию, снижение потребительских цен. По данным ведомства, они за 7 дней сократились в среднем на сотые доли процента. В основном это произошло за счет того, что подешевели овощи. Заметнее всего снизилась стоимость капусты, картофеля, моркови и свеклы. Подорожали за неделю гречка, рыба, сахар и пшено, а также соль и рис. С начала года цены в России выросли более чем на 4,5%. Годовая инфляция по-прежнему превышает 6%. Минздрав расширил список должностей для фельдшеров и медицинских сестер. С 1 сентября они смогут занимать руководящие и специализированные позиции. Фельдшеры и медсестры смогут становиться в том числе заведующими здравпунктами и кабинетами медицинской профилактики, а при соответствующем образовании работать главными лаборантами. Ранее сообщалось, что с 1 сентября в штатном расписании медицинских организаций не будет нескольких специалистов. В частности, из перечня уберут протезистов и подростковых психиатров. В России стали строить меньше жилья эконом-класса. За год доля такой недвижимости сократилась с 19 до 16%, тогда как доля бизнес-класса выросла, пишет газета «Ведомости». Несмотря на снижение показателей, доступное жилье по-прежнему занимает доминирующее положение в экспозиции. На эконом и комфорт-класс приходится свыше 80% всего предложения. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса своей главной финансовой ошибкой назвали жизнь непосредством. Больше 70% респондентов признались, что тратили больше, чем могли себе позволить. На второе место в списке оплошностей участники исследования поставили оформление необдуманных кредитов. На третье – отсутствие накоплений на непредвиденные расходы. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

даже представляю, как девчонки некоторые сейчас нервничают и бьют второй по счету сервиз из-за того, что внезапно обнаружили. О, ужас, они похожи на бывшую своего парня. Оказывается, девчонки нервничать не стоит, ведь в психологии есть понятие эффекта знакомого лица. Мозг наш действительно так устроен, что он склонен быстрее формировать доверие к человеку, который чем-то напоминает кого-то из прошлого. А если этот кто-то в общем и в целом оставил приятные воспоминания, тогда и вовсе этот эффект удваивается. Так что не обязательно плохо то, что вы напоминаете бывшую. Здесь дело в бэкграунде, как говорят у них там, или в прошлом, как скажем мы с вами. Я надеюсь, и прошлое, и будущее, да и настоящее, чего уж там, у вас оставляет хорошее послевкусие. То есть взглянули, послушали, поняли, что жизнь прекрасна и удивительна. Оставайтесь на русском. Я уверена, что этот вечер будет по-настоящему классным. Зовут меня Юлия Калинина, Валерия сейчас с нами, впереди группа «Добро» и Николай Басков. Всем привет! Подари!

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

Ну, вообще, на самом деле, хорошо, когда тебе одной посвящены звуки лета, ночи до рассвета и прочие романтические, совершенно неосязаемые вещи. А гораздо хуже, когда тебе одной посвящен, ну, скажем так, дачный урожай. А сегодня во всемирной паутине самые популярные шутки на тему того, что можно бы вместе с хлебным спасом, ореховым и яблочным, который у нас сегодня все еще продолжается, кабачковый бы устроить. Вот тогда точно все были бы довольны. А то сегодня все ходят, корзиночками с яблоками обмениваются, а так на законных основаниях можно кому-то преподнести десяток другой кабачков. Кстати, что меня радует во всемирной, так это то, что здесь блогеры друг другом поддерживают и нас с вами, слушателей и смотрителей, не оставляют, а подбрасывают постоянно новые рецепты. Я уже многие опробовала, и, кстати, получается совсем неплохо. Так что держитесь, переживем и кабачки.

0: Реклама на русском.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН
5: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Друзья хотели подарить мне на день рождения зажим для денег. Ха! Зажим для денег у меня уже есть. Это жена. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Пилат Фекерос на русском «счастье есть». Причем «есть» в данном случае – это глагол, который означает «потребление пищи». Есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть – это вы решаете сами. Но то, что продовольствие требует бережного отношения и разумных трат – это абсолютно точно. Купил бублик, съел весь до крошки, целиком. Мой коллега Петр Кузнецов, мои взгляды, похоже, разделяет. И даже программу посвятил экономно-съедобной теме.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Стоп! Не выбрасывайте. В современном потребительском мире на свалке оказывается больше 40% продовольствия. Особенно в этом преуспели магазины и рестораны. Мы, обычные люди, тоже, конечно, грешны. Покупаем много еды и не успеваем ее съесть. Ну, было же, правда. А между тем, в бак отправляется не только пища, но и природные ресурсы и труд, затраченный на производство. Что же можно сделать с лишней едой? Разбираемся.
1: Экологическая среда.
2: Для начала оптимизируем покупки. Составляем четкий список перед походом в магазин. И план по съеденному. Конечно, спонтанные покупки никто не отменял, но никто не отменял и возможность размочить черствый хлеб, добавить в него фарш и сделать домашние котлеты. За рецептом к Ивану Соловьеву. Увядшую зелень можно, наоборот, высушить и добавить суп. За рецептом туда же. Во-вторых, продукты длительного хранения можно отдать в дар. В интернете много фудшеринг-сообществ. Это как раз те самые площадки, на которых люди размещают посты с предложениями бесплатно спасти еду. Ну и, наконец, объедки и очистки тоже не мусор. Не верите? Спросите у диспоузера под раковиной, который перетирает всю органику. Или у умного контейнера, который за полторы недели способен переработать отходы в два вида удобрений – компост и жидкость. Ешьте с умом. Берегите не только себя, но и все вас окружающее. До встречи через неделю, друзья.
1: Русское радио.

0: на этой неделе. Номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.
1: А кто тут самый красивый?

0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат» 6+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campageta.t2.ru.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Помните, лучшее средство для ухода – ноги. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: начала.
1: Можно я опять про нас, про девчонок? Я к тому лишь, что, девушки, не стоит ждать на берегу, когда из-за горизонта появятся ваши алые паруса. Вместо того, чтобы быть пассажиром, причем временами сложным, скучным, таким душным, можно стать тем самым легким ветром, который чьи-то паруса наполняет. А может быть, вы сами окажетесь той самой смелой капитаншей, которая соберет команду флибустьеров и отправится покорять новые неизведанные земли. В любом случае, я в вас верю. Мальчишки, а вы нам, пожалуйста, побольше комплиментов говорите, и тогда у нас точно все будет хорошо. Руки вверх для вашего отличного и новинка от Юлии Михальчик.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент поручил разработать программу восстановления логистических и складских объектов, в том числе с помощью государства. Владимир Путин отметил, что несмотря на недавние атаки беспилотников, торговая инфраструктура работает эффективно и устойчиво. Атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет, заключил глава государства. Серия ударов украинских беспилотников по складским комплексам российских маркетплейсов продолжается с июля. Президент, выступая на сегодняшнем заседании Совета по стратегическому развитию, сделал еще несколько заявлений. По его словам, экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП в текущем году находится на уровне около 1%. Президент поручил распределить дополнительно 100 миллиардов рублей в распоряжение регионов с наиболее сложной бюджетной ситуацией, а также распорядился запустить во всех регионах электронную оценку социальных учреждений, которую граждане смогут выставлять со смартфонов. К другим новостям. В Министерстве просвещения заявили, что очередь в ясли за последние 7 лет сократилась почти в 50 раз. По данным ведомства, очередей стало меньше благодаря строительству новых детских садов. Также создаются группы для детей от 2 месяцев до 3 лет. Их численность за год выросла почти на 4%. В России 2026 объявлен годом дошкольного образования. В стране более 6 миллионов детей дошкольного возраста. Ну и последнее исследование показало, что короткие прогулки полезны для мозга. Движение усиливает кровообращение, уменьшает напряжение и воздействует на механизмы, отвечающие за реакцию на стресс. Также во время ходьбы вырабатываются дофамин, норадреналин и серотонин. Они помогают расслабиться, а это позволяет разгрузить мозг. По словам медиков, важна регулярность. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости, новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, уж такой нынче день, что кажется, у всего яблочный вкус и аромат. И пусть этот денек вам запомнится как солнечный, приятный и максимально теплый. Даром, что московские погоды все-таки соответствуют тому, что мы с вами наблюдаем наших предков. Пришел второй спас, бери рукавицы про запас. То есть к осени готовься. А мы здесь на русском вечном летнем настроении пребываем, чего и вам желаем от души. Хотя, стоит ли вам этого желать, по-моему, у вас и так все хорошо. Молодцы, так держать. 916-003-105,7. Пишите непременно, передавайте приветы самым дорогим и заглядывайте в наше сообщество ВКонтакте в Одноклассниках. Пишет нам Евелина Зинковская. Передаю привет и поздравления с 15-летием свадьбы. Мам, пап, с вашей хрустальной годовщиной. 15 лет вместе, 15 лет любви, заботы, 15 лет нашей счастливой семье. Желаем вам еще много-много счастливых лет. Пусть будут путешествия и мечты, которые обязательно сбудутся, уютные вечера и море улыбок. Мы вас очень любим. Желаем счастья, рука об руку, сердце к сердцу, идти по жизни. От дочки и сына, конечно, нашей любимой собаки Бонни прилетело это сообщение. Евелин, прекрасное сообщение ваших родителей. Поздравляю, 15, это круто. А большой привет всем из солнечного Крыма. Хочу передать привет своим любимым доченьке Веснушке и Бусинке. Большой привет, вы самые любимые девчонки. Люблю вас. Светлана Пчельникова, я уверена, что ваши барышни тоже от вас без ума. Пишет нам Юлия Чеботар из Мытищ. Всем большой привет. Наша маленькая дочка только что поправилась. Ей 1 год и 3 месяца. Вероничка Чеботар, не болей больше никогда. Оставайся всегда самой здоровой, самой красивой. Знай, что мама с папой тебя очень любят. Ну и русская тебя любит также. Желаем здоровья, крепости сил всем.

есть на нашей эстраде исполнители, кого я называю амбассадором радости. Мария Краймбрери точно из их числа. Не ждите. Прямо сейчас к нам сюда на русской отправляйте привет и признание и пожелания. Иван Лебедев пишет, что доброго вечера, прекрасного настроения. Пусть продолжение эфира будет легким, принесет только радость. Солнечный привет всем друзьям. Ванечка, вам тоже большой привет. Рада, что вы со мной. А Наташа Лунина пишет, Октябрьск на связи. Любовный приветик Цветочной улице. Обнимаю, целую его обе щечки, дорогого Сашку, это Натусик. А Сашка наверняка сейчас самый счастливый на свете. Тони Лусенко городу Невинномысску передает большой привет всем нашим славным ребятам, и Мише Набокову, и Максиму Привалову, и всем-всем-всем. И всех поздравляет с яблочным спасом. Тонечка, вам большой привет. Павел Кучеров пишет, сегодня отмечаем день картофеля. Кроме всего прочего, нет более известного овоща. Согласны, жарить, варить можно, прекрасный гарнир. Вот, кстати, Павел, прекрасная идея. Я сегодня домой приду и непременно себе приготовлю. Передаю привет всем друзьям, всем желаю прекрасного настроения. Павел, вам и вашему семейству самый сердечный привет.

0: забери, забери меня.
1: А меня, пожалуйста, не забирайте, оставьте меня здесь. А у меня еще много приветов не доставлено. Очень много дел, страшно занята. Борзовский пишет: хочу передать привет другу Андрею. И родителям тоже большой привет. Доставлено, едем дальше. Пекс, Анютка просит передать привет самому прекрасному брату на свете Толяну. Лучший друг, лучший брат. Спасибо за то, что поддерживаешь меня во всем. Я тебя очень люблю. Доброго вечера и хорошего эфира. Это уже для меня, Анютка, спасибо. Эдуард Голубев пишет: привет, замечательное радио. Всего вам доброго. Слушаю вас. Эдуард из Риги. Дорогой мой друг, как же приятно, что вот так запросто вы нам сюда на русское отправляете вот такие общие, но тем не менее такие нужные слова и пожелания. А хотим с вашей помощью поздравить любимую мамочку Наташу и папу Евгению с 45-летием совместной жизни. Здесь звучат аплодисменты. Ура! Здоровья им и долгих-долгих счастливых совместных лет. Крепко целуем, обнимаем. Марина, Ирина, Матвейка, Керк и Дима на связи Лос-Анджелес. Дорогие мои чудные, Наталья и Евгений, пусть у вас все будет хорошо. Я надеюсь, что ваше долгое и счастливое никогда не закончится. Вы достойный пример для ваших родных, близких, друзей, да что там, для всей страны.
2: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Ну, мы с вами вечером среды неплохо проводим время. Друзья мои, здравствуйте. Каждого из вас от души, от сердца приветствую. Александра Кофтун нам пишет: хорошего вечера, прекрасного настроения всем ведущим любимой радиостанции. А всех обожаю, всем привет из Мурманска. Только веселую песню в подарок. Принимается, Саша, обязательно сделаю. Вам за компанию теплую спасибо. Знаю, что часто ко мне в стол заказов заглядываете на огонек. Анна Шарипова пишет: Юлия прекрасная, ну все, дальше можно уже не читать. Передайте, пожалуйста, огромный привет в город Киров семье Агафоновых, Нине, Диме и Данилу. Очень скучаю, надеюсь на ближайшую встречу. Анна пишет из Сыктывкара: дорогая Анечка, вам и близким вашим большой привет. И, кстати, действительно, почему вот бывает Елена прекрасная, Василиса прекрасная и ни одной прекрасной Юлии? Это же безобразие. Я думаю, что сказочникам надо срочно браться за дело. Хочу передать привет любимой мамочке. Пусть у нее все будет хорошо. Это дочь Рита пишет. Риточка, вам тоже большой привет. Анна Елизарова сообщает: хочу передать привет всем работникам РЖД, особенно ВЧ-6, проводникам пассажирских вагонов от Елизаровой Анны. И песню в подарок, конечно, хорошую. Дорогая моя Анечка, вам большой-большой привет. Пусть все будет хорошо, пусть пассажиры будут приятными, а дорога будет исключительно доброй. Юлия передает привет любимому мужу Володе, подруге Валюшке большой привет и всем приятного отдыха. Юлечка из Федотова, вам большой привет, как тезка тезке, машу рукой.
1: Стол заказов на русском радио.

Ирина Дубцова, неподражаемая, яркая, только что здесь, на русском. Ах, друзья мои, как же приятно, что с той стороны эфира и старые друзья, и новые знакомые появляются с завидным постоянством. Михаил Владимирский пишет: спасибо за позитивный эфир. Михаил, вам большое спасибо за вечно теплую компанию. Арине Михайловне большой привет за учебу, помощь, поддержку. Спасибо. Пусть удача будет с вами. Спасибо, Русское радио. Спасибо вам, дорогой Михаил. Спасибо за компанию. Людмила Агафонова-Белецкая отметилась: какое красивое сообщение, какие дивные фотографии. Всех ведущих, всю команду Русского радио с яблочным спасом. Сегодня с подругой пекли шарлотку с яблоками. Обнимаю крепко, целую нежно каждого из вас. Огромный привет Артему Сорокину. Да, Тёме привет передам обязательно. Дорогая Людмила, доброй ночи, хорошего настроения вам. Малика Абдикадирова пишет: пусть рабочая неделя будет легкой и плодотворной, солнечной погоды всем и с яблочным спасом. Наташа Лунина в поселке Октябрьский передает привет Сашке с Цветочной улицы. Еще раз большой привет и наилучшие пожелания. Всем влюбленным, всем тем, кто любит жизнь до Луны и обратно, мой сердечный привет. Оставайтесь.

0: не кислые шутки.
1: На Русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
4: Музыка для романтических встреч нужна, чтобы заглушить хруст суставов. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

Шталин к нам пишет, а у меня сегодня день рождения. Спасибо за чудесный вечер моим друзьям. Все было супер, и шашлыки удались. Люблю вас. Денис и Ира, вы самые лучшие. Спасибо за чудесный вечер. Алла, вам и вашим друзьям большой привет. И вас поздравляю с днем рождения. Ура. А Дэн нам пишет из Карелии. Карелия на связи, на кухне. Папа, да, импровизирует. Я вижу тут жареные пельмешки. Кажется, борщ. Прям чувствую, как вкусно пахнет. Тогда мы идем к вам. Юлечки из города Липецка. Большой привет дочке Маруси. Вместе с вами передаю привет. Марусь, вы самая лучшая девочка на всем земном шаре. Помните об этом. А, Русское радио, передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Жене. Он сейчас рядом со мной. Хочется пожелать ему крепкого здоровья. Очень его люблю и ценю. Это жена Оля пишет. Оленька, вам и вашей второй половинке большой привет. Лидия сообщает. Всем привет из Воронежа. Прошу передать привет моей семье. Они едут в машине в Домодедово, а утром в Турцию. Ничего себе, вот это круто. А я работаю. Передайте привет и хорошую песню для меня. Хочу к ним. Очень скучаю. Я вас прекрасно понимаю, дорогая Лидия. Может быть, вас это поддержит, но я никуда не лечу. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Мы с вами остаемся здесь. Работаем, не покладай рук. Пусть у нас все будет замечательно. Хочу передать привет сыну Малышеву Дмитрию и дочери Марии. А также

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
3: Русское радио.
4: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
5: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
6: Все будет хорошо.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Бензин подорожал за неделю в среднем на 34 копейки. Рост составил 0,5%. При этом дизельное топливо, наоборот, подешевело на 50 копеек. Об этом в еженедельном отчете по инфляции сообщил Росстат. Ранее сегодня зампред правительства Александр Новак заявил о начале импорта топлива. Также, по его данным, в ближайшее время несколько НПЗ, нефтеперерабатывающих заводов, выйдут из ремонта, и ситуация на топливном рынке улучшится. Перебои с бензином в России наблюдаются с весны. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил Великобританию о последствиях из-за помощи ВСУ. По словам главы МИДа, ему жаль Великобританию, если она решит быть с Украиной до конца. Также Лавров напомнил, что президент Владимир Путин предупреждал о правах России отвечать зеркально на все преступления западных стран в любом районе Мирового океана, если кто-то из них будет посягать на российские интересы и собственность. Другим новостям, россиянам напомнили о новом порядке получения налоговых уведомлений. С августа их начали отправлять россиянам на портал госуслуг автоматически. Отдельно соглашаться на электронную рассылку больше не требуется, рассказали в финансовом университете при правительстве. Налогоплательщик может отказаться от получения документов через госуслуги. Для этого нужно подать через официальный портал уведомление об отказе. Далее о спорте. В Кубке России по футболу состоялись матчи группового этапа. Московский «Спартак» в серии пенальти проиграл казанскому «Рубину». Петербургский «Зенит» также в серии пенальти взял верх над самарскими крыльями «Советов». В еще одном матче футбольный клуб «Краснодар» со счетом 1-0 одолел на выезде московское «Динамо». Завтра еще сыграют калининградская «Балтика» и махачкалинские «Динамовцы». У меня на этом пока вся информация. Эфир «Русского радио» продолжит Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. И знаете, как бы не хотелось мне, чтобы вы оставались здесь, на русском, как бы не хотелось, чтобы вы провели со мной оставшийся мне час до полуночи, а все-таки не могу вам не рекомендовать полезнейшие упражнения для глаз и психики. Итак, внимание, закрываем глаза. Погружаемся в здоровый сон. А я надеюсь, что не проспите все то интересное, что есть здесь, на русском, тем более, что в любое время дня и ночи бамс, нажали заветную кнопку и получаете 100% позитив. Любимые песни, нежное романтическое настроение или искрометное чувство юмора. Все к вашим услугам. Я с вами буду, как уже и сказал, Доналей, затем оставлю вас в надежных и нежных руках моего коллеги Дмитрия Лебедева. Денис Клявер готов подхватить музыкальную эстафету здесь, на русском, впереди Татьяна Куртукова. В общем, слушайте, наслаждайтесь и помните, что мы с вами хоть и далеко, но так близко. Семья.

кому-то и вовсе доброго утра желаю. Если у вас уже четверг начался, то ловите мотивационное высказывание, найденное мною лично во всемирной паутине. Четверг даже лучше, чем воскресенье, потому что в воскресенье завтра понедельник, а в четверг завтра пятница. Вот, казалось бы, совершенно очевидная штука, однако вот такие напоминалки, они нам с вами определенно помогают жить и работать, и я уверена, что завтра с утра пораньше, а может быть, у вас завтра уже наступило, покажете всем, как надо по-настоящему продуктивно трудиться и как надо здорово, плавно и красиво входить в пятницу.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: зимой.
1: А вот я сейчас подумала, как хорошо, что коллеги мои разбежались и не мешают мне здесь на полную громкость включать треки, которые попадают прямо в сердечко, и не мешают мне подпевать любимым песням. Катя Айова – мой безусловный фаворит. Каждый раз удивляюсь тому, как легко эта девчонка меняет имидж, и какая она стильная, какая прикольная, какая невероятная. Желаю успехов дальнейших творческих, ну а нам с вами, как всегда, напоминаю, что здесь, на русском, все самое любимое. Я и себе об этом говорю каждое утро. Юль, не грусти. Русское, включай погромче, все будет хорошо. Потом я вспоминаю, а, это же моя работа, вау, жизнь удалась. Иванушки Интернешнл, Дима Билан, Ханна и Сергей Лазарев в ближайшее время. Наслаждайтесь.

с вами календари и компасы показывают окончание летнего сезона, а вместе с ним подведение итогов того самого волшебного конкурса, где мы призывали вас шутить, друзья мои. 31 августа, если быть до конца точной, мы выясним, кто же у нас самый юморной. Итак, у вас еще есть возможность в нашем конкурсе принять участие. Для этого необходимо шутку придумать, прислать ее на наш сайт rusradio.ru. Лучшие шутки в эфире озвучит Антон Юрьев. Их авторы обязательно в подарок получат эксклюзивную классную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета. Категория 16+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Умный дом – это когда твоя колонка спорит с твоим роботом-пылесосом, чья очередь сегодня наводить порядок. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: тяжелые сумки, передвигать шкафы, ну и грустить, конечно, не будешь, потому что если эта особь мужского пола еще обладает харизмой, прекрасной внешностью, незаурядным чувством юмора, талантом радиоведущего, Дим, продолжать или все, хорош уже, хватит?
1: Нет, я не понимаю, почему ты этот...
0: Привет!
1: Радостный вариант оставил, типа, да? Юль, подержи сумки, я сейчас ключи достану.
0: А, да.
1: И дает тебе свои еще.
0: Абсолютно так и есть. Вот чувствуется глубокое знание проблемы.
1: Да.
0: Молодчина. Дим, я тебя очень-очень приветствую. Ты просто вызываешь у меня восхищение, потому что вторая ночь подряд, и у тебя столько позитива, столько драйва. Ты молодчинка, как всегда.
1: Ну,
0: вот.
1: Спасибо тебе огромное на добром слове. После сумок я реабилитировал себя.
0: Ладно, я тебе желаю доброй ночи. Я тебе сейчас передам все вкусняшки по эстафете, передам тебе наших слушателей, которые, как всегда, в должном настроении, уже изрядно подогреты, песен хороших, ого-го, сколько. В общем, будет не скучно. И спасибо тебе просто за то, что пришел. Спасибо.
1: Спасибо, пока.
0: Пока-пока, дорогие мои. Завтра в 6 вечера встречаемся на русском. Скучать не придется. До скорого.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России поручил запустить во всех регионах электронную оценку социальных учреждений, которую граждане смогут выставлять со смартфонов. С этого года россияне могут через госуслуги оценивать работу образовательных, медицинских, спортивных и культурных организаций. Однако пока, по словам Владимира Путина, такая возможность доступна лишь в 30 регионах. В марте президент поручал Кабинету министров проанализировать качество предоставления социальных услуг. В Подмосковье отменят льготное чипирование домашних животных. С 1 января услуга будет оказываться по полной стоимости. Регистрация питомцев останется бесплатной, сообщает областной Минсельхоз. С осени 23 года в Подмосковье действует обязательная регистрация и чипирование собак. За отсутствие регистрации предусмотрен штраф от 1500 рублей для граждан до 30 000 для юридических лиц. Доходы российских пиратских видеосервисов выросли впервые за 5 лет. За первые полугодия они увеличились на 4% до $17 миллионов. Аналитики отмечают, что это связано с высоким интересом зрителей к зарубежным фильмам и сериалам, которые часто остаются недоступными на легальных российских платформах, пишет газета «Коммерсант». Онлайн-кинотеатры напоминают, что сейчас отсутствует механизм подачи жалобы на нелегальное распространение контента. Министерство просвещения запустило чат-бот по вопросам обучения и воспитания детей. Он называется «Родительский вопрос министру». Родители из всех регионов страны могут направить министру Сергею Кравцову вопросы об обучении и воспитании детей, развитии системы образования и других актуальных для семей темах. Вопросы станут основой для открытого диалога с главой Минпросвещения на Всероссийском родительском собрании, которое состоится 8 сентября. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Что-то мне сегодня кажется, что из Сергея Жукова вышел бы отличный синоптик. Муж очень ловко придумывает всякие эпитеты к дождю. Праведным. Отлично. По мне, так они все мокрые, и если подобное слово, как дождь, звучит в песне, я быстренько концентрируюсь и крепко теряю мысль. Сразу мысли исключительно про дождь. Не хотелось бы его, но хватит уже. Вчера был, сегодня обещают. Но обещают на не 90%. А значит, есть еще шанс не вымокнуть. Всем желаю отличной погоды. Пусть осень будет мягкая и желательно сухая. Конечно же, красивая, безусловно. Но уж аппендикс, оставшийся от лета, мне кажется, нужно провести и вовсе на ура. Этого я вам тоже желаю. Ну и, безусловно, буду поддерживать вас, как всегда, на любом этапе вашей жизни, на любом моменте. Вон, и работаете вы, отдыхаете, или, например, хотите перед сном послушать русское радио. Я всегда рад. Здесь между песнями до 7 утра с большим удовольствием. Жанна Фриске буквально через пару секунд с песней «Ла-ла-ла». Алексей Чумаков появится с треком «В лабиринтах». А также Зиверт и Иракли. Самое любимое, как всегда, и самое лучшее на русском радио. Все это вам.
1: На русском радио.

0: Не знаю, ребенок ли во мне проснулся, или просто чистое любопытство, но, глядя на эти прекрасные надувные, я их называю каноэ, вы же знаете, как они называются, на самом деле, модная вещица. В общем, насмотрелся я, и захотелся мне, захотелось, конечно же, мне этого судна, и весел, разумеется, и волн, желательно. Ну, чтобы прям радостно перевернуться. Плавать, слава богу, умею. Вот так и провел лето, любуясь на людей, которые катались мимо тут. Сюда. Кто сидя, кто стоя, в зависимости от экстрима в организме. 0:33 минутки на наших раскрадийных. Я надеюсь, что вы тоже успели хоть немножечко отдохнуть или только-только намечаете. Все зависит от того, куда вы собираетесь. Если в среднюю полосу, то, наверное, поздновато уже о лете вспоминать. Ну, а если куда-нибудь за пределы, наверняка еще солнышко сможете захватить. Ну и песочка заодно. И если любите просто пляжный отдых, желаю вам хороших, свободных тапочек. Чанчиков. Что касательно нашего дальнейшего, здесь у нас святое. Всякая песня, которая называется «Мама», вызывает преклонение. Стас Пьеха и его свежий трек на русском радио. Дальше появится Андрей Губин, Юлианна Караулова и многое-многое другое. И главное, желаю вам отличного четверга, до пятницы рукой подать, поработайте продуктивно, ну а в пятницу там уж сколько успеем. В конце концов, это уже практически выходной.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Нет, сынок, летом мы на море не поедем. На море поедут твои репетиторы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 49.

0: радио. Все будет лето.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Ну, как мне кажется, признаться в пацанском шоу, как ты любишь непосредственно свою вторую половину, это, конечно, круто. Но, с другой стороны, мне кажется, это нужно подтверждать действиями, а просто, не знаю, на всю страну иногда бывает для девушки недостаточно. Поэтому, если вдруг какой-то червячок появился в отношениях, давайте уже быстренько все силы направим на его уничтожение. Да, доказывайте, что вы любите друг друга, причем вне зависимости от того, сколько вы находитесь в паре и сколько времени вы идете по жизни рука об руку. Сейчас еще пару таких выражений, возьму папку и пойду устраиваться в ЗАГС. 0:47 на наших раскрадинах, пока не началось, как говорится, или пока не закончилось. Я не знаю, когда в этом году заканчивается навигация, надо будет погуглить. Прямо сейчас песня «Кораблики» от группы «Бис». Что у нас еще появится? Что-то еще ведь из любимого на русском. Ну, например, Юлия Савичева, Юль, Алиса Морозова и Дмитрий Маликов. Догадайтесь трех раз, какая из песен будет новой. Правильно, от Алисы Морозовой. Называется «Тысячу раз». Всем-всем-всем шлю большущий привет. Вам продолжение бодрого вечера. Нам и вам доброй ночи, а вам уже утро доброго. Все у нас будет хорошо.
4: На русском радио.

0: Мне кажется, в этой ситуации нужно немножко конкретики, потому что что-нибудь забудь, а это может обернуться неприятностями для инициатора. Ну, допустим, девушка ушла, позвонила и сказала, что забыла ключи. Сначала вы собираетесь, одеваетесь, возможно, приводите себя в порядок, но не факт. Везете часы, везете ключи, конечно же, ну, а потом уговариваете девушку вернуться обратно с ключами. Получается, не очень шустро, но любовь, конечно же, требует от человека жертв. Дискотека «Авария» открыла свежий музыкальный час на русском радио, а вот дальше свежая песня от Алсу. Называется «Чужая». Мой мармеладный, отличный летний диско-хит от Кати Лель. А также появится Филипп Киркоров с «Медлячком», «Если ты уйдешь» и многое-многое другое, как всегда, не менее любимое на русском. Я поздравляю вас с четвергом. Мне кажется, отличный день всегда навевает уже в выходные. Конечно, потрудиться придется, но под музыку русского радио время пролетит значительно шустрее, чем без нас. Меня зовут Дмитрий Лебедев, я прям улыбаюсь и машу в вашу сторону, и в вашу тоже. Я ведь знаю, что по левую руку у меня отстающие, вам добрейшего вечерка, нам доброй ночи, мы исключительно по центру, вам доброго утра и доброго дня заодно. У нас все обязательно будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую любви.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: нет, ну, надо так надо, как говорится. Если воспоминания так себе, лучше, безусловно, его выбросить из головы. Но если получится. Не всем удается эта уборка внутри головы, но если постараться, наверное, как-то можно сгладить. Говорят, клин-клином выбивают. Каким-нибудь хорошим воспоминанием или, не знаю, может быть, что-то стряслось, не столь ужасное, но столь же мощное. А вообще, он права, конечно, Александра Воробьева, завтра будет лучше, чем вчера. Хотя, с другой стороны, если призадуматься, почесать затылок и действительно хорошенечко взвесить ситуацию, что же у нас получается? Если мы всегда будем надеяться на завтра, считая, что будет лучше, чем сегодня, и, конечно же, мы этот день абсолютно точно пропустим, а вдруг он и впрямь самый лучший, ну, такой, внеурочный. Давайте уже на сегодня также надеяться и, безусловно, считать, что нынче у нас тоже все будет хорошо. Да, четверг как-то звучит чуть поплоше, чем пятница, но, с другой стороны, все зависит от вас, возможно, он будет куда веселее. Мало ли, поработаете на отлично, отдохнете просто вовсю под музыку русского, всякое случается. Я, по крайней мере, желаю, чтобы все в вашей жизни было хорошо и сегодня, и завтра, и, надеюсь, вчера тоже было круто.
1: На русском радио.

раз, а он с другой, как и с тобой, совсем другой, совсем не твой. Отпускай так сложно, лезешь вон из кожи, ты себя влюбляться не просила.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, бывает, конечно, и то, и другое, но, мне кажется, на русском радио существует час, где мир исключительно за нас, ну или, во всяком случае, относится к нам снисходительно. Дает нам целый часик на то, чтобы мы порадовали друг друга. Может быть, даже удивили, я уж не знаю, что вы решите передать в столе заказов русского радио. Буквально через 14 минут в начале следующего музыкального часа я не просто объявлю, я поспособствую вам передаче приветов. Конечно же, можно признаться в любви. Возможно, вполне поздравить кого-то с праздником. И всем известным всепланетным, может быть, всероссийским, а может быть, какая-нибудь локалочка. Безусловно, у каждого день рождения, о котором мы можем не знать. Все это можно сделать прямо сейчас. Номер 8-916-003-105-7. Это информация для наших любимых мессенджеров. Отправляйте в любой, обязательно найдемся. Время не затягивайте. И, конечно, официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Также все готово. Отправляйте. Не забывайте подписывать сообщения прямо в тексте, укажите, как вас зовут. Можно имя, фамилия, можно просто. Но это для того, чтобы человек определил, что пришло ему от знакомого ему приятного представителя человечества. Ну и, конечно, укажите, кому нужно передать. А так, в любую точку планеты, обещаю.
1: На русском радио.

0: песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, начнем, пожалуй, конечно же, с наших координат. Вдруг кто-то пропустил и одновременно является новичком. Ну, как я его смогу оставить без полезной инфы? Пожалуйста, слушайте. Номер, конечно же, не очень сложный, но волшебный. 8-916-003-105,7. Используя его, можно дописаться к нам в любом из мессенджеров, которые вы там для себя выберете. Собственно, жду ваших сообщений. Где бы их ни оставили, обязательно увидимся. Главное, время не затягиваем. Пока оно есть. Но моргнуть не успеем, как уже и стол заказа подойдет к своему логическому завершению. Группа в Одноклассниках, а также ВКонтакте. Официальное сообщество Русского радио. Есть и там, находите нас, это несложно. И оставляйте, конечно же, свои сообщения. С удовольствием приму все это, обязательно с подписью. Прям в тексте. Иначе я не узнаю, и точно человек не узнает, который должен получить от вас что-нибудь приятное. Ну, например, как от меня. Я вам желаю доброй ночи и счастья в жизни и вам, и вашим близким. Пусть у вас все будет хорошо. И зовут меня, кстати, Дмитрий Лебедев. Рад поприветствовать всех-всех, с кем еще не слышались. И передать сразу привет в город Санкт-Петербург Маше, поскольку она тут первая написала и обозначилась во ВКонтакте. Ну и, конечно же, всем тем, кто уже присоединился. Скоро продолжим.
0: На русском радио.

Ну, хотелось бы напомнить, что по серпантину справляются не все. Нет, ничего криминального, просто полавтобуса мутит на поворотах, а потом жди их, пока не справится с вестибуляркой. Ну, я надеюсь, что у вас все по-другому, гораздо радостнее. Лето на русском радио продолжается, а заодно и стол заказов, конечно же. Здравствуйте, пишет здесь. Передаю привет Беликовой Нине, Моисеевой Наталье. Мы отдыхаем в Сочи. Нашим детям тоже огромный привет. Артуру, Кристине, Маше, Владику и всему городу Руза. Лида написала, соответственно, в теории в данный момент из города Руза, а так из города Сочи. Привет большущий всем отдыхающим. Ну и, конечно, Сочи большой персональный от меня.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Отличный, конечно, трек был, но, как говорится, выбор не из задачи ставите. На свои-то вопросы иногда ответа не находишь, а тут чужая личная жизнь. Кто я для тебя? Ну, может, сват, а может быть, представитель жилищно-коммунального отдела. Как знать? Алла пишет: «Доброй ночи, Дмитрий, ваш волшебный голос». О, вы хвалить вздумали, спасибо огромное. Аллочке из Сочи привет, всем желаю позитива. Алла Орлова из Приморья. Аллочка, привет вам большой. Следующий, конечно же, вкрапление. Откуда? Из Красноярска. Анатолий пишет: «Доброй ночи, любимое русское радио». Здрасте. Привет вам из Красноярска. Хочу поздравить мою любимую жену Оксаночку с нашей годовщиной. Мы вместе 27 лет. Желаю ей здоровья, счастья и нашей крепкой любви. Хочу ее прожить с тобою много лет. Любимая, я тебя люблю». Дмитрий, и спасибо вам. Да, Анатолий, не за что. Это вам спасибо за то, что подарили нам такой замечательный пример. 27 лет вместе в любви. Это красота. Есть на кого ориентироваться. Мои поздравления. Пусть и дальше все будет хорошо. Открыть.

Ну, если вы вдруг почувствовали, что вас накрыло, ничего, не беспокойтесь, это просто счастье, Мод Джасмин. Ее свежая песня, как говорится, просьба любить и жаловать. И вообще, добро пожаловать, если вы новичок, случайно попали в стол заказов и не в курсе, как воспользоваться. Для мессенджеров 8-916-003-105,7. В номере не нуждаются соцсети, здесь тоже можно отметиться. Официальное сообщество Русского радио найти несложно ВКонтакте и в Одноклассниках. Ленок, рад вас видеть. Ну, во всяком случае, дождик у нас не начался, значит, мы правильно строили прогнозы. Пусть у вас все будет хорошо. Доброй ночи, Димули. Я люблю тебя везде, я люблю тебя повсюду, я люблю тебя всегда. Ты ангел, долгожданное, немыслимое чудо. Подпись «Зая». Ну, можно только тезке позавидовать. Надеюсь, он услышал. Если что, передадут. Всегда же что-нибудь хорошее. Это отличный информационный повод, особенно для буднего дня. Сегодня, кстати, четверг, поздравляю.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот сейчас это самое время, наше замечательное совместное, мы потратим исключительно на все приятное. Вконтакте нахожусь, Ирина Гришанкова, и вам большущий привет, не менее позитивный. Людмила пишет: «Димочка, с Днем Ангела! Тебя, также твоих коллег, Мишу Набокова, Ивана Соловьева, Александра Пряникова, ведущего новостей Антона Кравченко». Серьезно, у нас в один день? Ну а где же эксклюзив? Не понимаю. Ну ладно. «Ребят мои дорогие, пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает вас от бед и болезней. Пусть путеводителем будет во всех ваших делах». Ну и отдельное спасибо. Людмила, респект. И, конечно, приветик и вам, и в город Камышин. Павел Зинчковский, вам также доброй ночи. Пусть и у вас тоже все будет хорошо. Перехожу на следующую страничку. Это у нас одноклассники. «С прошедшим вас яблочным спасом и всех благ!» Кирилл Фатьков написал: «Рад вас видеть, Кирилл, куда же пропадали-то? Непонятно. Видимо, были заняты, но тогда отдыхайте, после занятости всегда приходит отдохновение». Лилия написала: «Доброй ночи, любимое русское радио. Передаю привет всем слушателям. Русское радио объединяет всех. Беларусь, особенно город Молодечно, с вами». Спасибо большое. А мы, соответственно, с вами. Я же говорю, у нас все совместное. Лилия, и вам персональный привет, конечно же. Ну и, безусловно, веселенькая песенка. Такая уж подтянулась. Я ничего не убираю. Мы же, знаете, да, в столе заказов ничего не просим. Всем делимся. «Туманы» называется трек от Николая Баскова. Его и послушаем. Ну а дальше, чуть позже, обязательно продолжу читать.

Продолжаем стол заказов русского радио. Совершенно не обязательно садиться в паровозик, чтобы с кем-нибудь пооткровенничать. Мне кажется, нужно просто найти правильного человека. В отличной компании можно сказать абсолютно все. Равно как и в столе заказов русского радио, можно передать любую эмоцию, оформлять ее в письменном виде, и все обязательно получится. Вот сейчас и посмотрим, где именно на какой страничке у нас все получилось, а где не вышло. Смотрим. Оля Петрова пишет: «Доброй ночи, Дмитрий. Вы очень умный и красноречивый ведущий русского радио. Поэтому вам сегодня поручаю передать привет моему любимому и сказать, что он всегда и во всем самый необходимый, нужный, важный, дорогой и главный. Я надеюсь, что все-таки передали и донесли. Сегодня меня прям перехвалили. Уже сижу минут 10, краснею. Думаю, может быть, с вами посоветоваться, как художник-художник, какой цвет нужно добавить красному, чтобы получился, наконец, мой традиционный синий. 2:33 на наших раскрадийных. Песня называется «Она» от Бурито. Скоро продолжим. И все ваши сообщения я, разумеется, отправлю туда, куда вы заблагорассудите. Куда вам заблагорассудится, конечно же. В общем, куда вы захотите пульнуть, я поспособствую. Это может быть абсолютно любое место. Самое главное, напишите, кому. И не забудьте подписать.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

0: Как же все-таки у Юлианы Карауловой получается мило рассматривать любую тему в пределах песни. В данном случае новый трек так и назывался «Самолеты». Пожалуйста, если хочется влюбиться в песню, отчего нет, пока еще очень летний вайб. Юлия Ковалева, привет русскому радио. Передайте привет Таганрогу и пекарне привет Армену и Геворгу. Работать! Это ЦУ. Ну и привет, конечно же, почему же и нет. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Большой привет моим любимым Анечке и Андрею. Желаем счастья, любви, здоровья и всего самого наилучшего. А также привет моим подружкам Рите, Ире и Тане. Всего самого доброго. Татьян, привет большой. Конечно же, надеюсь, что ваши друзья, знакомые и близкие уже знают, что вы передаете приветы посредством русского радио в столе заказов и внимательно слушают. Вряд ли есть шанс пропустить. Во всяком случае, я на это рассчитываю. Скоро еще что-нибудь почитаю из вашего. Но время прям стремительно летит. Уже без 20. Поторапливаю.
1: На русском радио. Реклама на русском.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Ну, ничего поделать не могу. Продолжаем, но одновременно завершаем стол заказов русского радио. В это время всегда так бывает. Напоследок все, что успею. Людмила из Уссурийска, рад вас поприветствовать. Желаю вам доброго утра. Пусть этот день будет таким же теплым и приятным, как любимая песня в эфире. Людмила, так все и случится обязательно. Всем желаю продуктивного четверга. Своим пациентам желаю также удачи и здоровья. Анастасия Токарева пишет: «Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет огромный нашему дорогому папочке и мужу Токареву Максиму в Усть-Кут Краснодарского края. Мы тебя очень любим, ждем, скучаем безумно. Твоя жена Настя и три лапочки дочки. И очень большой привет в город Саянск нашим родителям, семьям Куделиных и Токаревых. Безумно скучаем, любим вас, ваши дети из Краснодарского края. Приветик вам, конечно».

47 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.